уж эти звезды, особенно путеводные, порой бывают весьма коварны. Казалось бы, подмигивает откуда-то оттуда, из-за тучи, и говорит: «Эхей, давай, дружище, следуй за мной, все будет хорошо, я приведу тебя в страну абсолютного счастья», а потом раз — и исчезает. Что же делать в этом случае? Найти путеводный маяк, который твердо стоит здесь, на земле. Это может быть кто-то из ваших близких, может быть, ваш учитель, а может быть, голос, который прозвучит в вашем радиоприемнике и с утра пораньше, или поздно ночью скажет: «Ты знаешь, друг, все будет хорошо. Даже если сейчас не так, как тебе хочется, то завтра все наладится со 100% вероятностью». На себе проверено неоднократно. Всем доброй ночи. Меня зовут Юлия Калинина. Остаюсь с вами до 8 утра по Москве.

0: Вот есть среди нас люди, достаточно посмотреть на которых становится ясно, да все будет хорошо. И даже если что-то не дано, если что-то не получается прямо сейчас, завтра с утра пораньше, удача тук-тук постучится в двери и скажет: «Эхей, приятель, давай-ка мы сделаем с тобой эту... мир прекрасным и удивительным». Митя Фомин, бессменный лидер команды Hi-Fi, для меня именно такой человек. Человек, который дарит радость и хорошее настроение в любое время дня и ночи. Если, дорогие мои, что-то не дается, попробуйте отложить это не в долгий ящик, а буквально на пару-тройку дней. Иногда на пару-тройку недель. А потом вернитесь снова, и вот увидите, тогда все точно пойдет на лад. Я на себе этот простой рецепт пробовала неоднократно, и действительно работает. Абсолютно все. Именно так будет называться следующий трек, который в нашем эфире прозвучит. Мот и Бьянка, потом Дмитрий Маликов, «Руки вверх» и «Зиверт». Слушайте, наслаждайтесь и помните, что здесь, на русском, любое время дня и ночи прекрасно, если есть вы.
1: Все будет хорошо.

0: часто говорили в моем детстве, если ты такой бука, ну и сиди здесь в гордом одиночестве. Я надеюсь, что вы, друзья мои, нынче не страдаете ни от отсутствия компании, ни от того, что людей вокруг слишком много. Пусть вам будет исключительно комфортно, и пусть рядом находятся те, кто вам действительно дорог, действительно нравится, перед кем не нужно, что называется, держать лицо. Но если вдруг, волею судеб, находитесь в одиночестве, и вас это совершенно не устраивает, тогда вам включайте русское, и, как всегда, будет компания самая, что ни на есть, потрясающая. Да, это я так себя похвалила, потому что до 8 утра буду вместе с вами. Ну, а там дальше коллеги мои потянутся, Андрей Макеев, Миша Набоков, крутую по-русски. В общем, истории самые что ни на есть интересные. С одной стороны, вроде бы все как обычно в выходные, а с другой, здесь на русском всегда найдется место какому-нибудь приятному сюрпризу. Может быть, прозвучит песня, которая сделает ваш день. Может быть, новинка заиграет, которая откроет вам новое музыкальное направление. В общем, держите ушки на макушке, и будет вам счастье. А правильнее сказать, все будет хорошо.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные,
3: нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет! Это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, жара, июль. Ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такое.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: На русском радио Юлия Калинина.
1: Ну вот, доброе утречко. Теперь уже и тем, кто живет по московскому времени. Кстати, утро в столице, вопреки ожиданиям и чаяниям, весьма такое серенькое и скучненькое. Но это только на первый взгляд, потому как мы с вами неизменно добавляем краски в абсолютно любую картину за окном. И вот вам солнечный повод для праздника. Международный день ананаса отмечается сегодня. Однажды один веселый программист решил угостить своих коллег, да и принес на работу ананас. И так это всем понравилось, что решили именно в этот день, 27 июня, отмечать Международный день ананаса. Ну, кроме того, что ананас богат всяческими полезностями, которые, безусловно, пойдут на благо вашему здоровью, это еще ярко, это еще вкусно, поэтому кулинарные и прочие мастер-классы сегодня приветствуются. Удачи!

Ну что, для тех, кто молод в душе, продолжает работать. Любимое русское радио, что ни говори, а День молодежи сегодня каждый из нас с вами должен хотя бы чуть-чуть, но отметить. Ведь вот это волшебное состояние, когда ты молод, прекрасен, и вся жизнь впереди, и все самые смелые, амбициозные планы непременно сбудутся, ну, во всяком случае, ты в этом уверен на 100%, это волшебно. И я думаю, что в любом возрасте можно за краешек цветного хвоста поймать вот это настроение и в нем и оставаться. Примерно до 76,5, ну и несколько лет спустя после этой даты. Оставайтесь здесь на русском, продолжаем слушать любимые песни Кристины Орбакайте сейчас, затем Стас Пьеха. Наслаждайтесь.

0: есть абсолютное ощущение, что Александра Воробьева, несмотря на то, что уже давненько считается полновесной звездой нашей российской эстрады, ко взглядам, комплиментам, к аплодисментам даже до конца еще не привыкла и каждый раз очень мило смущается, когда я говоришь: «Саш, ну вы просто потрясающая». А начинаешь хвалить и искренне говорить какие-то комплименты. Это каждый раз вызывает совершенно милый румянец. Ну, наверное, настоящая звезда, та самая, что суперстар, должна быть именно такой. И милый, и обаятельный. И новые песни, выпускающие такие, что одна лучше другой. И при этом она должна оставаться поистине народной. То есть готовой распахнуть объятия навстречу каждому своему поклоннику. У нас впереди «Яркая елка», потом Митя Фомин, Александр Панайотов вместе с очаровательной Алисой и песней «Бумажный змей». Ну и Максим ближе к окончанию этого часа. Каждому из вас, друзья мои, хочется пожелать эту субботу провести так, чтобы потом можно было вспомнить с удовольствием и сказать: завершающая суббота июня прошла по-настоящему здорово. И в День молодежи я почувствовал себя молодым и прекрасным в компании любимого русского радио.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

пусть у каждой Алёнушки обязательно будет Алёшенька, у каждой Маши будет свой собственный медведь, пусть у каждого будет ложка к обеду и солнце в кружке с первым утренним кофе. Друзья мои, доброго утра, отличного дня всем без исключения. Пусть эта суббота, завершающая суббота июня, запомнится вам как день солнечный, приятный во всех отношениях. Ну а мы здесь на русском, как всегда, саундтрек к вашему классному настроению обязательно подберем. Татьяна Куртукова была с нами только что, впереди Артик и Асти, пропаганда. Филипп Киркоров и Олег Майами, ну а дальше Зиверт и одна из заглавных музыкальных композиций этого сезона «В городе лето». Это тот самый случай, когда ремейк ничуть не уступает оригиналу. Наслаждайтесь любимыми ритмами и помните, что мы здесь на русском всегда вам очень рады. Присоединяйтесь, наслаждайтесь, отдыхайте на полную катушку вместе с нами.

0: находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Почему-то я была уверена, что лучшие авторов-исполнителей первоначальных команды Ума Турман никто эту песню не исполнит, однако Зиверт удалось почти невероятное. Настоящая женская, такая яркая энергетика, такая страсть в каждой ноте этой песни, и недаром в моем персональном плеере она стоит на одной из первых строк. Это действительно здоровская вещица. В городе лето, абсолютная атмосфера летней Москвы. Ну что, дорогие мои, я уверена, что в вашем городе лето также уже окончательно и бесповоротно вступил в свои права, и теперь так же ярко и хорошо на каждой улице, в каждом парке, на каждой скамейке, где можно сидеть, держаться за руки и говорить «люби меня, люби». Больше двух десятилетий эта песня нас с вами радует и по-прежнему остается в топе в наших сердцах. Это «Отпетые мошенники» на русском.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: И вот здесь сразу вспоминается мое любимое из всемирной паутины. Если вам предлагают кусочек торта, надо сказать решительно «нет». Дайте два. Не отдавайте никому то, что по-настоящему дорого. Будь то кусочек чего-нибудь вкусного, а может быть, это любимый человек, который находится рядом с вами. Просто обнимите его, прижмите к себе и скажите там коллегам, друзьям, может быть, кому-то еще, кто претендует на внимание. Знаете что? Я не отдам его никому. Пусть он всегда остается здесь со мной, а на работу мы пойдем только в понедельник и ничуть не раньше. А еще мобильные телефоны надо отключить и закопать где-нибудь на даче под кустом. В том черной смородины. По-моему, это наиболее действенное средство. Отдыхайте в эти выходные, наслаждайтесь каждым мгновением и помните, что мы здесь на русском уже обо всем позаботились. Любимые ведущие продолжают работать, в частности, я, Юлия Калинина. Да-да-да. До 8 утра буду вместе с вами, готовы песни любимые ставить и готовы поддерживать вас, подбадривать и настраивать на правильный позитивный лад. Ну, вдруг вы потеряли вот этот настрой где-то среди рабочих будней. А гости из будущего уже совсем скоро, потом горячая новинка от Романа Архипова, далее группа «Фабрик» потянется. Оставайтесь здесь, на русском.
2: Реклама на русском.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
6: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Очень часто приходил слышать мнение, что родственниками не рождаются, а становятся с течением жизни. Иногда человек вообще живет где-то в другой стране, а ты чувствуешь, что он ближе к тебе, чем кто бы ты ни был здесь, рядом. Надеюсь, что рядом с вами в эти выходные находятся именно такие люди, которые близки вам по духу в первую очередь. И эти люди не дают вам грустить, поднимают настроение, если вдруг такое случается, и вместе с вами слушают любимые песни на русском и разделяют абсолютно все ваши увлечения. День рыболовства отмечается сегодня, поэтому если предпочитаете рыбку ловить как большую, так и маленькую, то пусть рядом сидят товарищи, которые также с удочки забросили, и у всех золотые рыбки и желания исполняются как по мановению.
1: Где-то с тобою рас...

Что как только девчонки научатся договариваться со своим сердцем, вот тут и начнется, нет, неправильная жизнь. Ну, то есть она скорее будет правильной, но очень скучной. Потому как я думаю, что именно в нашей эмоциональности, в нашей чувствительности есть та самая фишка. И как часто мы с вами слушаем сердце и напрочь отключаем все рацион. За это у нас отвечают мужчины, вот пусть они и рулят в этом процессе. А мы с вами будем, как всегда, вдохновляться, радоваться, а кроме этого вдохновлять и радовать. Настасья Самбурская только что была здесь, на русском, без него. Надеюсь, что каждая сегодня будет именно с тем парнем, которого заслуживает. И молодой человек, находящийся рядом, обязательно будет делать комплименты, дарить подарки. А как же без этого? Ведь лето...

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню «Какое счастье».

Вот это я называю по-настоящему хороший подарок к 15-летию. Жасмин эту песню посвятил своему дорогому супругу в 26-м году. Текущему 15 лет со дня законного брака, отметила дивная пара. И я думаю, что впереди еще многие-многие невероятно счастливые годы. Вообще не важно, сколько лет вы вместе, пусть новизна чувств и яркость эмоций сохранятся. И если вы даже петь не умеете, то возьмите и попробуйте. Я уверена, что есть в душе те самые эмоции, которые требуют выхода. Жасмин, и какое счастье только что здесь, на русском. Легкого, счастливого, исключительно праздничного летнего дня хочется пожелать каждому из вас. День молодежи отмечаем сегодня, а у выпускников сегодня вот тот самый последний день, когда можно насладиться всеми эмоциями, допраздновать, так сказать, и уже все, дальше в дела, в поступление, и пусть все получится, дорогие мои. Каждому из вас желаю ни пуха, ни пера. Иванушки уже совсем скоро, Сагдиана чуть позже, Джонни ближе к окончанию этого часа. Доброго утра и хорошего дня!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. Так, за оформление российского гражданства надо будет заплатить 50 тысяч рублей. 8 раз дороже обойдется разрешение на временное проживание – 15 тысяч. При оформлении вида на жительство госпошлина составит 30 тысяч рублей. Закон вступит в силу через месяц. Это не коснется участников программы переселения соотечественников и иностранцев, которые признаны представляющими интерес для России. Минпросвещение заявили о завершении вывоза детей из Артека. Школьников направили домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. В Крыму в трех лагерях еще остаются дети из разных регионов. Их вывезут родители либо группами. Ранее местные власти остановили работу всех видов организованного детского отдыха. Такое решение связано с атаками ВСУ и дефицитом топлива. Доля праворульных машин в России достигла 8%. Это около 4 миллионов автомобилей, пишет ТАСС. По словам экспертов, спрос растет из-за низкой цены. Такой транспорт в среднем на треть дешевле леворульных. Наиболее популярны автомобили с правым рулем на Дальнем Востоке. На них приходится 70%. Ранее в Минтрансе заявили, что власти не планируют запрещать праворульные машины. Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи». Режиссер заявил, что на него повлияла лента «Андрей Рублев». Также кинематографист почерпнул много деталей из картины «Ран» Акиры Куросавы. По словам Нолана, новый фильм будет похож на его предыдущую работу «Оппенгеймер». «Одиссея» выйдет в зарубежный прокат 17 июля. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: сейчас смотрела совместное видео Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Да, эти двое, когда оказываются на одной сцене, начинается магия, начинается химия. И чувствуется, что та любовь, что есть между ними, она охватывает всех слушателей. Потому как люди тут же берут партнера за руку, начинают подсвечивать телефоном откуда-то из темноты и подпевать, бесконечно подпевать любимым песням. Есть любовь, есть страсть, которая сжигает все на своем пути, а есть любовь, которая дает новую жизнь, и жизнь творческую в том числе. «Синяя птица» на старте нового музыкального здесь, на русском, впереди группа «Корни», «Елка» и «Легендарный рефлекс». Меня зовут Юлия Калинина, буду с вами до 8 утра по Москве.
1: «Все будет хорошо».

С вами встреча здесь на русском. Это маленький, но все-таки праздник. И потом, друзья мои, вы, как всегда, можете в нашем эфире блеснуть. Если уж не в рамках стола заказов, то в рамках тех мероприятий, которые мы все время для вас придумываем. Итак, например, у кого-то из вас потрясающее тонкое чувство юмора, и все родные, близкие, коллеги это отмечают. И есть у вас талант шутки придумывать, так используйте его. А шутку придумывайте, присылайте к нам сюда, на нашем сайте. Ее можете оставить rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучит не кто-нибудь, а легендарный Антон Юрьев. Ну, а авторы шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности еще раз напомню на нашем сайте rusradio.ru. Русская.

я думаю, можно даже не говорить о том, что эта песня, безусловно, для каждого из нас с вами станет хотя бы отчасти, но символом лета с пометкой 2026. И мы действительно не ждем здесь, на русском, получаем 100% музыкального удовольствия здесь и сейчас. Дима Билан уже совсем скоро, затем Анивар и свежая вещица от Ираклия «Солнце внутри». Если вы ощущаете то же самое, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.
2: Что оставил дождь на мокрой крыше.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

я думаю, что можно было бы абсолютно смело каждому, кто трудился этой ночью, дать по малюсенькой, но все-таки заслуженной медальке. Дорогие мои, огромное спасибо за теплую компанию. С вами был потрясающе хорошо. Обязательно встретимся в ближайший понедельник в 8 вечера здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, желаю всем по-настоящему хорошего субботнего дня. Ну а воскресный пусть и вовсе будет превосходно. Коллеги мои не дадут вам скучать, а я, как всегда, вернусь в добром здравии, в хорошем настроении, с классной музыкой, которая звучит здесь, на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вице-премьер Александр Новак обсудил с мэром Сергеем Собяниным снабжение Москвы топливом. В правительстве заявили, что в ходе встречи рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики. Ранее Новак сообщил, что ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному повышению спроса примерно на 20-30%. Пояснил, что в России сейчас достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Мособлдума проработает инициативу о регулировании работы сервисов кикшеринга. В частности, определят места парковки, а также зеленые и красные зоны для передвижения. По данным ТАСС, потом законопроект направят на федеральный уровень. Ранее несколько округов Подмосковья запретили аренду электросамокатов. Олимпийский комплекс «Лужники» приглашает присоединиться к активному отдыху и занятиям спортом всей семьей. Горожане могут освоить такие направления, как бег, плавание, самокатный спорт, пляжный волейбол и многие. Работает экстрим-парк. По выходным проходят бесплатно открытые занятия с участием известных спортсменов по катанию на самокате, роликах и скейтборде. В распоряжении горожан и открытые корты дворца тенниса «Лужники». Там проводятся любительские турниры для спортсменов разных возрастов. Почти месячный норм в Москве в начале июля. В центре ФОБОС заявили РИА Новости, что в первые дни будет жарко, до 30 градусов. Однако 3 числа прогнозируется ухудшение погоды. Будет штормовой ветер, град и сильные грозовые ливни. Дневная температура понизится, ожидается не выше 24 градусов. По словам синоптиков, грядущий июль Центральной России будет на 2 градуса выше климатической нормы. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Улыбка. Понятие.

0: Реклама на русском.
1: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
2: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН ИП 313-402-710-600-028.
3: Ничто не собирает семью за столом так, как еда.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решило пока не вводить запрет на экспорт дизеля. По данным Интерфакса, проект постановления уже подготовили, однако власти хотят понаблюдать за ситуацией. Сейчас продавать дизельное топливо за рубежом можно только производителям, а вот тотальный запрет на экспорт действует для бензина. Газета «Коммерсант» пишет, что более чем в 20 регионах ввели ограничения на продажу горючего на заправках. Правила подачи сведений в социальный фонд для выплаты пособий изменятся с июля. Как сообщает ТАСС, будут использовать информацию, которая указана в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Если в системе нет необходимых данных, то соцфонд запросит их у работодателя. Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Туроператоры назвали цены на путевки в зарубежные страны. Летом самые доступные туры на прямых рейсах начинаются с Абхазии, Турции, Египта и Арабских Эмиратов. В среднем поездка туда обойдется в 120 тысяч рублей на человека. Чуть дороже – Китай, Таиланд, Иордания и Вьетнам. Туры в Азербайджан, Танзанию и Тунис стоят около 230 тысяч. В Ассоциации туроператоров России заявили, что при расчетах учитывали путевки на двоих на 10 ночей с вылетами в середине июля. Президент поздравил выпускников с окончанием школы. В видеопоздравлении Владимир Путин заявил, что прощание со школы – это трогательный момент, воспоминания о котором выпускники пронесут сквозь года. Глава государства пожелал им поступить в выбранные учебные заведения. Сегодня выпускные вечера пройдут почти во всех российских школах. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня в день записывания случайных мыслей. Если вы подумали, что выходные будут крутыми, это не случайно, потому что уже прокачал свои юмористические мышцы Андрей Макеев и погладил свою бородатую хохму. Я Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Доброе утро! Что-то для контраста должно быть немножко другое настроение, и, соответственно, от меня оно для вас будет. Миша у нас тут, видите, такой заряженный весь с самого утра, что-то, видимо, съел, что-то выпил, и, видите, такой весь настроение.
2: И вот результат.
3: Есть человек, который...
2: На дату не посмотрел просто, и вот результат.
3: Есть человек, который ничего не съел, не выпил пока, но ждет Лену Журавлеву.
2: Пока держит, пока она принесет.
3: Я пока Лену Журавлеву нам не принесет, я ничего есть не собираюсь.
2: Ты у нас кулинарно закодирован.
3: Да, рубрика «Лена жарит» раскодирует всех кулинарно закодированных. Она для этого
2: конечно
3: и сделана.
2: Да.
3: Потому что она пробуждает аппетит и не только. Это же Лена Журавлева.
2: Она пробуждает все.
3: Конечно.
2: Так что...
3: Ну, поэтому она такая популярная. Ну, в общем, в конце часа дождетесь и сами
2: вы
3: все
2: услышите. Вы просто услышите это и поймете сами, да.
3: Что это как раз та самая рубрика.
2: Ее невозможно не понять, как бы, да, и не расслышать.
3: Чуть ранее накрутили по полной. Будем с вами крутиться и полнеть.
2: И вертеться.
3: Да, крутые песни мы будем слушать и крутиться, и полнеть под них. Ну, собственно, больше мне нечего сказать.
2: Как это нечего?
3: Все, я свое отработал на сегодня.
2: Ты-то пошел?
3: Спасибо большое, до свидания.
2: Не, подожди, я совсем скоро расскажу интересное. Вообще, из чего у нас складывается первое впечатление о человеке?
3: Это очень... Прям то, что
2: это
3: нужно.
2: Это очень интересно. Когда я Андрея увидел, вот в очках, вот такого все приглаженного, да, я подумал, ну, какой-то маньяк, наверное. Но выяснилось,
3: слушай,
2: что нет, вот ведущий русского радио.
3: Нет, не про меня такое. Нет. Иди сюда.
2: Ну, откуда мы знаем, чем Андрей занимается там, когда он выходит из студии. Но перед этим наша фирменная зарядочка, конечно же, будет. Какая произнесенная фраза может сразу накачать пресс и привести твое тело в порядок? Об этом расскажет Алексей Чумаков с песней «Увезу тебя».

0: Субботы по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, Миша Набоков разрешают вам посмеяться сегодня.
2: Да.
1: И над собой, и над новостями, конечно же. Вот, например, Андрей, прилетела новость. Россияне рассказали, из чего у них складывается первое впечатление о человеке. Подавляющее большинство опрошенных признались. Быстрее всего первое впечатление портят запах тела и неопрятность.
2: Можно при первом впечатлении не нюхать человека сначала, да? Ну, неопрятность понятно, а запах тела, это нужно же прислониться.
1: Вот, слушай, ну, наверное, бывает так, что ты даже волей-неволей просто... Знаешь, в метро заходишь, и ты сразу понимаешь, что свидание не удастся.
2: Там ни с кем. В метро вообще ни с кем свидание не удастся.
1: Если вагон пустой, это классика. Значит, да. Еще что раздражает? Мятая одежда, грязные волосы, слишком резкий парфюм. То есть, когда грязный, немытый, да, раздражает. Слишком резкий парфюм. Опять не нравится.
2: Угу.
1: Неаккуратная обувь. Это что такое? Надел задом наперед, левую на правую. Что значит неаккуратная обувь?
2: Ну, не совсем понял. Непричесанная она. Не помытая, непричесанная обувь. Неаккуратная.
1: И тоже пахнет.
2: И непобритая.
1: Непобритая обувь. Это да, за этим, друзья, надо следить. 63% оценивают вид в целом. Вообще лицо, взгляд. Взгляд неаккуратный. Тоже, да, какой-то. Одежду, прическу, улыбку, даже украшения и осанку даже оценивают. Вкус определяется умением сочетать вещи, а не их ценой. Еще немного статистики, потерпите. Друзья, 61% опрошенных считают, что первые секунды знакомства дают неполную картину. И 18% полностью доверяют первому впечатлению.
2: Ну, вот это можно на первом свидании рассказать как раз.
1: Девушке?
2: Зовешь девушку и начинаешь ей цифрами статистику какую-то. Она 18%!
1: Такая, ну, и она такая, ну, наконец-то, ну, давай, расскажи о себе. Он говорит, подожди. Ты знаешь, я слышал статистику, и вот это все ей рассказать, да?
2: Да.
1: Мне,
2: ну,
1: мне кажется, ей понравится.
2: Вообще, когда ты начинаешь на свидание душнить, это вообще всегда интересно. Да.
1: У меня, кстати, был опыт свидания вслепую однажды. Мы договорились встретиться в парке. Угу. Я сел на скамейку и пишу ей, ты где? Я уже сижу на скамейке рядом вот с какой-то толстушкой. И, в общем, потом я получил пощечину.
0: Крутую по-русски.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Сегодня День молодежи России.
2: Наш день!
1: Ну, нас уже,
2: ну, мы же молодимся.
1: Я не знаю, попадаем мы в эту
2: категорию,
1: потому что я вчера, знаешь, прошелся по городу, посмотрел. Ой, сейчас выпускные еще были, или сегодня, вчера, в общем, выпускные. Ой, сколько молодых людей, да?
2: Да,
1: разных девчонок, все красивые, все в платьицах, парни вот эти молодые. И что самое главное, вот эти почему-то вот обязательно требуют парней, это всегда вот эти вот усики, которые у них отрастают.
2: Это непременно.
1: Да, потому что, ну, куда же без них-то? Я себя вспоминаю.
2: Это классика.
1: Я себя вспоминаю, да.
2: Удивительно, но у меня тоже они были, Андрей.
1: Не может быть.
2: Я тебе, представь себе, я вот, если честно, вот если представить такую ситуацию, да, вот чтобы я бы, если бы себя встретил сейчас, да, такого юного выпускника, что бы я сказал?
1: Ну, красивый молодой, во-первых, ты красивый, перспективный, молодой.
2: Ничего у тебя не выйдет.
1: Будешь работать на русском радио.
2: Да.
1: Вести утреннее шоу.
2: С некрасивым и немолодым коллегой.
1: Ну, вот это вот я поспорил бы, конечно.
2: В общем, я бы пришел прямо в школу, прямо в старшие классы и сказал: Миш, вот это вот, то, что у тебя на губах, вот эту мотню, вот эту вот, просто, ну, сбрей это, ну, сбрей. Ну, это некрасиво. Мне никто не говорил об этом.
1: А мне говорили. Мне говорили.
2: Тебе говорили?
1: Мне говорили,
2: все равно?
1: Мне говорили, пусть Миша сбреет. Вот это вот так мне говорили. Советовали. Скажи Миша, пусть он сбреет. Не, у меня тоже была вот это, знаешь, почему ты всегда вот когда отращиваешь, когда поначалу.
2: Это ужас, это ужас.
1: Усики вот эти первые.
2: Усиками это нельзя назвать. Это какой-то, я не знаю, что это. Это шерсть какая-то вот.
1: Ну вот. Но почему-то вот мне тоже. А мне говорили, понимаешь, мне говорили, убери вот это все.
2: А почему ты не убирал-то?
1: Гордость какая-то, понимаешь, я за них держался, это, за эти.
2: Как за последний флаг.
1: Оплот.
2: Слушай, это твой талисман.
1: Да, а так-то, в принципе, нормально. Парни, вот вам тоже, в том числе, совет, которые закончили школу. Да,
2: вот только
1: быть,
2: что, выпускной, вы посмотрите, да, в зеркало на себя, вот эту вот ерунду.
1: Вы,
2: вот,
1: в принципе, ребята перспективные.
2: Да,
1: у вас все хорошо.
2: А без все получится. Но сбрейте вот мотню вот эту вот, обязательно уберите.
1: Девушки, вас тоже касается. Ладно, совет, который вы бы дали молодому себе.
2: Да.
1: Вот такой совет. Уже
2: так, и такая
1: мы сказали.
2: Тема.
1: Вот такая, и такая тема, и такой совет. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темой дня, а также отправляйте

0: Отличное утро. Вкрутую. По-русски.
1: Любовь и крутая авторамка с логотипом русского радио.
2: Сочетание идеальное.
1: Должно быть. У нас игра накрутили по полной, и в ней вот именно так все и сочетается. Любовь, крутая авторамка, и вы тоже человек, который нам обязательно позвонит. Вы будущий человек, к которому мы обращаемся прямо сейчас. Звоните 8495
2: 995 105 7.
1: В игре вас будем ждать. Поиграем.
2: Давайте.

0: Давайте разбираться.
1: Елена из Забайкальского края.
2: Встречаем, как полагается,
1: намерена, друзья. Намерена забрать у нас крутую авторамку с логотипом Русского радио.
2: Встречаем аплодисментами.
1: Елена, здравствуйте.
2: Елена, мы уже вас, смотрите, как приветствуем.
3: Здравствуйте. Доброе утро, перцы. Доброе утро. Поздравляю вас с праздником. Ура!
1: Ну, пусть будут перцы. Я думаю, что перцы сейчас довольны, конечно, да. Но... Мы немножко...
2: Мы фрукты.
1: Вместо них. Крутыши нас в народе называют.
3: Да. Перчики, крутыши.
2: Крутые перцы. Мне нравится. Что не нравится?
1: Все смешали.
2: Все, и фрукты, и овощи.
1: И вечер на русском заодно. Пусть будет.
2: Три в одном.
3: Мне нравится. Мы вас называли?
1: Нас...
2: Как-то, Елена, как-то настолько не называли, если честно.
1: Но теперь, я думаю, полный комплект. Достаточно.
2: Зовите, Елена, нас как хотите.
1: Сегодня
2: ваш день. Вообще, как хотите вообще называйте.
1: Для вас все что угодно.
2: Абсолютно.
1: Так, у нас есть три факта. Один из них правда. Если отгадаете, где правда, значит, подарю вам крутую авторамку с логотипом Русского радио. Можете называть нас перцами еще раз, несколько раз. Если нет, то, значит, за перцев наказание будет. Готовы?
3: Готова.
1: Готова. Я отвечаю за Елену.
2: Ты тоже? Ты будешь отвечать?
3: Я готова.
1: Ну, если Елена будет так же молчать, я буду отвечать за Елену тогда.
2: Итак, сегодня...
3: Я готова.
2: Все. Мы нет. Не, мы тоже готовы. Итак, сегодня, кстати, у нас получается День молодежи, поэтому факты будут тоже вот это про все дело. Стильно, модно, молодежные факты вот такие вот мы подобрали. Итак, факт номер один. Слово «краш» изначально означало человека, который постоянно все портит. Факт номер два. Выражение «окей, бумер» стало настолько популярным, что попало в словарь английского языка. И факт номер три. Большинство представителей поколения Z считают телефонные звонки самым удобным способом общения.
1: Елена, здесь вот где-то так. Есть правда.
2: Где-то как... закопано очень сильно, но есть.
1: Ощущение, что она везде. В первом, втором, третьем варианте.
2: И даже в четвертом, возможно.
1: Если бы он был.
3: Давайте еще раз, мальчики. Еще раз. Значит,
1: первый вариант.
3: Крош, да.
1: Да, про слово крош, да, как вы сказали. У нас про эти.
2: А Елене можно все сегодня. Пусть будет крош, да.
3: Да, после... можно, да, все.
1: Вторая фраза была про выражение «окей, бумер», там, что оно популярное и попало в
2: словарь даже попало, да.
1: Английского языка. И третье, что большинство представителей Z считают телефонные звонки самым удобным способом общения. Как вы думаете, где правдивый вариант?
3: Да.
2: Что вам вообще больше нравится? Краш, окей, бумер или телефонные звонки? Просто вот выберите вот из трех вариантов.
3: А мне нравится первый номер.
2: Первый номер вам нравится, да? А вариант какой?
3: Ну, что, крош.
1: Про крошу,
2: про
1: да?
2: Про крошу, да. Про... Крошка и енот, короче, у нас. Да. Получается?
3: Нет, не крошка и енот. Крошка и енот в пруду улыбался.
1: Слово краш изначально означало человека, который постоянно все портит. Вы думаете, здесь правдивый вариант?
3: Ну да. Нет.
1: Ну, смотрите,
2: Вы у кого спрашиваете?
1: У нас спрашиваете?
2: Мы не знаем.
3: Я у вас спрашиваю.
1: Ну, смотрите, мы сейчас пока еще не приняли вариант ответа. Но если вы скажете да, что первый вариант это по-вашему правдивый, тогда вариант будет принят.
2: Да, мы давайте сначала у вас спросим, а потом мы вам скажем.
3: Крутились на такие вопросы, что вообще даже не ответил.
2: Андрей, ты что сделал? Ты накрутил? Это Андрей накручивал. Я ему говорил, не надо так сильно закручивать. Он закрутил.
3: Раз. Да. Давайте первый.
1: Первый вариант.
2: Давайте.
1: Слово «краш» изначально означало человека, который постоянно все портит. И, по-вашему, этот вариант...
3: Это вы таким голосом говорите, что я уже сомневаюсь.
2: Андрей, скажи нормальным голосом.
1: Слово «краш» изначально означало человека, который постоянно все портит. Этот вариант мы принимаем. И этот вариант неправильный. Английское слово «краш», от которого произошло молодежное слово «краш», это уже давно означает сильную симпатию или влюбленность. А у нас правдивый вариант был. Второй. Выражение «окей, бумер» стало настолько популярным, что попало в словарь английского языка. Фраза «окей, бумер» стала...
3: А у меня между... я тут в магазине, у меня клиенты, я все запуталась.
1: А, ну вот, ладно, видите.
3: я позвоню.
1: Ну да, будем ждать тогда. Только сейчас надо выгонять всех клиентов, чтобы они вас не сбивали с
2: мысли. Клиенты виноваты.
1: Все они виноваты.
2: Это если бы не клиент. Закрываем.
3: Это бумер, бумер, бумер.
2: Елена, закрываем магазин, и все. И нормально будет.
3: Давай.
0: Накрутили по полной. На русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: А нам очень нравится тема сегодняшнего обсуждения. Совет, который вы бы дали молодому себе.
2: Эх, сынок!
1: Эх, чё ж ты?
2: Да, вот зачем же ты?
1: Ты куда?
2: Да я в твои годы, ну вот такое все.
1: Мне в твои годы было больше. Типа такого. А Александр вот написал: живи так, как считаешь нужным именно ты. Меньше слушай завистников. Да?
2: Если тыканье вот этим пальцем, вот это вот,
1: все испортило.
2: Если бы не тыканье пальцем, было бы все нормально.
1: Миша написал себе и своему напарнику Саньку: я бы посоветовал поменьше ворчать. Мы же не такие старые.
2: Но это уже, наверное...
1: Это ближе уже.
2: Да.
1: Это ближе к действительности.
2: Да.
1: И Жанна написала интересное сообщение: не оставлять за собой плачущих лиц. Как тебе?
2: Интересно. Ну, это интересно. Мне это как, ты знаешь, один раз сотрудник ДПС, когда меня остановили, а я без прав еду. Ну, бывает такое.
1: Впрочем, как всегда.
2: Ну, да.
1: Как обычно.
2: У меня их и нет. Они меня остановили, и когда мы уже сели в машину непосредственно к ним...
1: Подписывать все
2: документы, и мне сотрудник ДПС говорил... Ну, как, говорит, меня учил мой начальник, нужно делать так, чтобы люди от тебя уходили, улыбаясь. Слушай, ну если я начинаю постоянно улыбаться сотрудникам ДПС, меня еще больше, я еще больше вызываю подозрения.
1: Не слушай.
2: Очки снимите. Очки снимите, дыхните и все остальное. Когда серьезным лицом едешь, тогда он нормальный человек.
1: А когда улыбаешься, сразу. Ну,
2: вопросов много. Вопросов много, когда улыбаешься.
1: Ответов слышишь? Еще больше.
2: Да.
0: Вкрутую. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.
3: Русское радио представляет.
0: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
3: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
0: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна? На

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на туту.ру, 6+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 49.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Ленка Журавлева.
1: А как что, Ленка? Где Елена Васильевна вообще?
2: Елена Васильевна Журавлева.
3: У тебя Васильевна отчество?
1: Конечно.
3: Слушай,
2: Марфа Васильевна?
1: Ну, это прям...
2: Елена Васильевна.
1: Это что-то из классики. Васильевна. Сильно надо вот так вот говорить. Да.
3: Сильно.
1: Мы сегодня поговорим об окрошке. Я точно знаю, что один из вас любитель, а другой
3: профессионал,
1: не любитель.
3: Профессионал, да.
1: Вот.
3: Андрей не любит, Андрей не любит. Это точно.
2: Это Хрючево.
1: Да, и вот когда я Андрею прочитала, из чего вот окрошка, ну, по версии произошла, да, это блюдо, оно все-таки собрано.
3: Он побагровел.
1: Да, я вам тоже могу перечислить, но я думаю, если вы любите, у вас ничего не случится. Судя по всему, у этого блюда много предшественников. Один из них — ботвинья, холодное блюдо из кваса с луком, рыбой и отварной ботвой свеклы.
3: Ну, Хрючево, одним словом.
1: Не надо так.
3: Здесь я прав.
1: Да.
3: Да, здесь...
1: А другим прародителем окрошки можно считать тюрю. Квас с нарубленным луком и размоченным хлебом.
3: Красота.
1: Вот, мне тоже кажется.
3: Андрей, 2-0 пока в твою пользу.
1: Все это было изначально крестьянскими простыми блюдами, то есть готовилось из того, что было под рукой, ну а потом переместилось в рестораны и стало изысканным блюдом.
2: Я так понимаю, сейчас уже 2-1, да? Немножко? Или...
3: Нет, сейчас 2-2 уже.
1: Вот впервые окрошка упомянута в книге 1790 года, то есть такой большой труд Николая Осипова про как раз древние блюда и про их приготовление. Польза окрошки в том, что она позволяет вам разом съесть много полезных овощей, в которых есть клетчатка, ну, хотя ее все равно маловато, так что добавляйте побольше туда овощей, меньше вареной колбасы, и будет вам счастье.
3: Наваливайте побольше.
1: С точки зрения диетологии, лучше окрошка на кефире все-таки.
3: Чем вредна окрошка?
1: Ну, вот, ну, там есть, если есть вареная колбаса, то лучше заменить на вареное мясо. Да, тогда будет полезнее. Да,
3: все.
1: Потому что это самый вредный...
3: Ну, все, заменили, спасибо.
1: Да, потому что переработанное мясо, в общем, лучше его исключить из этого рецепта. У всех, кстати, свой семейный рецепт.
3: Лен, не оправдывайся.
2: Мой семейный рецепт в том, что мы окрошку не готовим. Как вам такое? Нормально? Нормально?
3: Андрей,
1: Михаил. Мы с тобой поговорим за эфиром.
3: Михаил,
1: мы с тобой поговорим за кефиром.
2: Михаил, Андрей,
3: Хрючево.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
6: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам. Местные администрации заявили, что будут отпускать не больше 20 литров на одну машину. Заливать в канистры запрещено. Ну а в Крыму по-прежнему не продают топливо физическим и юридическим лицам. Горючее выдают только государственным службам. Ранее в правительстве заявили, что ограничения на заправку в некоторых регионах связаны с искусственным повышением спроса на 20-30%. Минтруд представил упрощенный порядок получения соцуслуг для ветеранов с инвалидностью. Они смогут переходить с денежной выплаты на натуральную форму в любое удобное время, не дожидаясь окончания календарного года. Можно бесплатно получать лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, а также билеты на электричке. Сейчас для смены формата социальной помощи ветеранам нужно подать заявление до 1 октября, а услуги предоставляются уже с Нового года. Правительство внесло в Госдуму законопроект о порядке расчета НДФЛ при обмене жилья. Согласно документу, будут учитывать разницу между кадастровой стоимостью объектов. Как уточнили в Минфине, налог нужно будет уплачивать только в том случае, если в рамках договора обмена стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного. Сейчас в законодательстве это не прописано. В результате людям необоснованно начисляют налоги. Молодость, по мнению большинства опрошенных россиян, длится до 42 лет. По данным ТАСС, треть респондентов считают молодыми людей до 35 лет. 12% уверены, что этот период может продолжаться и до 60. Оказалось, чем старше становится человек, тем меньше он связывает молодость с конкретной цифрой в паспорте. На этом пока все. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: И кто слушает «Вкрутую по-русски» летом, того удивят красивым портретом.
1: Да-да-да. Наши портреты, между прочим, сейчас есть во всех соцсетях «Русского радио», во всех аккаунтах. Красивые, молодые.
0: Ну, по поводу и того, и другого я бы поспорил,
1: конечно.
0: Ну, как
1: было сказано сейчас, до 42 лет люди-то, в принципе-то, молодые еще.
0: Нет, даже до 60, по-моему, было сказано.
1: Поэтому мы там практически на этих фотографиях пока еще даже совсем дети еще не оперившиеся.
0: Молоко еще не обсохло.
1: И самое главное, что там написано на вот этих наших фотографиях, баннерах.
0: Что там написано?
1: Там написано совет, который вы бы дали молодому себе. У нас сегодня такая тема, поэтому вы можете писать во всех соцсетях. Заходите, пожалуйста, во ВКонтакте вы можете увидеть как раз наши лица прекрасные.
0: Вот там они, да, есть.
1: Вы можете в Максе посмотреть на наши лица.
0: Там еще прекраснее, да, кстати.
1: Либо можете написать в комментариях к нашей сегодняшней теме, либо можете в личку написать 8-916-003-105-7. Мы всем рады. Крутые песни слушаем, ваши сообщения читаем. Мишкины фишки у нас обязательно состоят в середине часа. Ну и я рассказываю, чем люди у нас, как выясняется, занимаются на работе. У нас проведено было исследование.
0: Так.
1: И я вам сразу скажу, спойлер, это не работа.

0: Новая песня на русском.
1: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Утро субботы по-русски. Вкрутую.
1: Сейчас будет побольше огня немного.
2: Давай, поддай газку.
1: Я сейчас вот эту новость прочитаю и в костер ее.
2: И в костерок. Может, сразу?
1: Ну, сначала прочитаю хотя бы.
2: Ну, зря. Там есть что читать?
1: А потом в костер. А дальше сверху шашлык.
2: Все.
1: Костер.
2: И все, прекрасно. План отличный.
1: Но сначала читаем.
2: Давай.
1: Поработать надо.
2: Давай,
1: чуть-чуть. Каждый седьмой россиянин.
2: Не утомись только.
1: Жестко прокрастинирует на работе.
2: Прямо жестко?
1: Жестко. Да. Можно просто прокрастинировать, а они жестко прокрастинируют.
2: Очень сильно.
1: Так показывает последний опрос. Ну, что такое прокрастинация? То, о чем мы сейчас говорили.
2: Это то, чем мы сейчас занимаемся.
1: То есть людям надо работать, а они шашлычок...
2: Они делают все, что угодно, только не работают.
1: Шашлычок, костры жгут, там...
2: Гуляют там.
1: Через скакалку прыгают на улице, вместо того, чтобы отчеты заполнять. При этом
2: мужчины, причем мужики.
1: Да, при этом большая часть прокрастинаторов делают это не просто часто, а на ежедневной основе.
2: Это очень...
1: Это страшно.
2: Это жутко.
1: Да. Любители откладывать задачи говорят, что во всем виновата накопившаяся усталость, стресс, нервная обстановка и в офисе рутина. И это виновато, и то, и пятое, и десятое. Там заставь их придумывать...
2: Вот, там столько пунктов просто.
1: Вот что вам мешает? Они начнут вот это мне, вот это, и начнут перечислять. Там, пока рабочий день не закончится, они так и будут говорить, что мне вот это мешает. А мы считаем, для того, чтобы побороться с прокрастинацией, нужно тогда вот эту самую, вот этот процесс сделать частью работы. То есть, например, ребятки, давайте так. Вы сейчас 3 часа смотрите фильмы.
2: Не, весь день сегодня мы не работаем,
1: да,
2: а прокрастинируем.
1: Да, то есть именно, что вы, чем вы занимаетесь? Смотрите фильмы, смотрите рилсы, скачете через скакалку, гуляете просто на улице, дышите
2: воздухом. Просто прыгаете, ходите вот так, ла-ла-ла-ла.
1: Да, и, когда, и только тогда,
2: но когда... только не работать.
1: Да, и когда это станет частью работы, люди начнут переключаться.
2: Да буквально там, мне кажется... Даже несколько часов, уже скучно будет.
1: Да, потому что уже, может, я отчет поделаю, да. Может, я проект какой-нибудь закончу.
2: Может, документ сделаю сейчас, заполню.
1: Фильмы
2: быстро.
1: Смотри.
2: Нет,
1: ну, может быть, я этот, может быть, я тебе скрипитон сведу.
2: Угу.
1: Нет, это именно так и работает. Это как у детей, понимаешь? Ты им говоришь одно, а они тебе на зло будут делать совершенно
2: наоборот,
1: другое,
2: да?
1: И здесь то же самое, мы же все какие-то подросшие дети.
2: Конечно.
1: Нам нужно, то есть взрослым людям надо говорить вот это, и они будут делать совершенно все наоборот.
2: У меня еще возникла идея, знаешь, как побороть любого прокрастинатора. Просто заставить его слушать нашу подложку вот эту.
1: И он сразу начнет работать.
2: Весь день.
1: Мы же работаем под нее.
2: Да?
1: Все остальные.
0: Реклама на русском.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: совет, который вы бы дали молодому бы себе бы, если бы была бы
1: если
0: такая
1: возможность бы.
0: Возможность бы была бы такая бы. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Можете в личку нам написать 8-916-003-105-7. Также в Максе нам много тоже всего пишут под нашим постом сегодняшним красивым таким, с нашими великолепными, не боюсь этого слова, лицами. Татьяна сообщает: мой муж решил, что в молодости следует следовать житейской мудрости. Куй железо, пока горячо, отодвинь лень на последнее место. Я бы еще, знаешь, слово «кий» сюда бы вставил еще куда-нибудь. Отодвинь «кий».
1: И работай.
0: И работай, да.
1: Убери «кий»
0: и работай.
1: Это еще мы перефразировали просто. Записали?
0: Добавьте туда же к мужу. Куй железо, пока горячо. Отодвинь лень на последнее место. Отодвинь «кий».
1: Убери «кий» и работай. Да. Ируська написала: доброе утро, сладкая парочка.
0: Это про нас, что ли?
1: Слушай, нет.
0: Ну,
1: как
0: только
1: нас не называли,
0: не называли, да? Да,
1: берцы.
0: Берцы были там, еще мы.
1: Овощи.
0: Да, и все остальное. Но сладкая парочка уже, да.
1: Ну, это да. Ну, возраст уже, видишь, уже пора.
0: Это все песни.
1: Засахарились.
0: Это все песни сладкие у нас звучат, поэтому
1: да. Пишет Ируська нам: я бы дала себе такой совет. В молодости ума, в старости здоровье. Мне кажется, ну...
0: Не, ну, ну, мне кажется, наоборот.
1: Поменять надо, да? Потому что в молодости, получается, же нужно сколько... Все
0: здоровье.
1: Же хоть, все хочется, да?
0: А если даже не думать о плохом, вот не думать о плохом,
1: а
0: да?
1: Ты
0: вот,
1: что, мы не думаем о плохом,
0: тратить здоровье,
1: только
0: о хорошем. Ну, на всякие, я имею в виду, вечеринки и все остальное.
1: Почему плохое? Это хорошее, наоборот.
0: Нет, я имею в виду, ипотеку подними, да? Детей подними, на ноги поставь.
1: Да.
0: Везде все успеть и все остальное. Здоровье надо.
1: Огромнейшее.
0: Конское должно
1: слоновье,
0: быть здоровье.
1: Слоновье, я бы сказал.
0: Да, вот именно, да. То есть, получается, лучше в молодости.
1: Здоровье, в старости ума.
0: Побольше.
1: Записали. Да, и кей надо убрать.
2: Вкрутую. По-русски.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Совет, который бы вы дали красивому молодому
2: Алешеньке.
1: В том числе и себе,
2: да.
1: Если вас зовут Алешенька. Да неважно, неважно как.
2: Да, да.
1: Юлия написала, вот такой совет она бы себе дала молодой. Не бойся посылать людей. Верные останутся все равно. Как тебе, да? На камне я бы это высек.
2: Слушай, не бойся посылать людей. Но
1: да.
2: Кто-то же обидится, да?
1: Многие обидятся, но...
2: А кто-то воспримет как рабочую задачу.
1: Да. Там, поедь туда, принеси, привези то, да, вот это
2: да.
1: Все.
2: Ну, то есть посылать, как в смысле, иди на Патрике.
1: Раздай вот это.
2: Вот это все раздашь, потом
1: и
2: придешь,
1: все,
2: я тебе еще дам.
1: Я тебе денежку дам.
2: Поэтому посылайте людей, конечно, посылайте,
1: да.
2: потому
1: это
2: что,
1: выгодно.
2: Возможно, кто-то заработает на это.
1: Возможно, вечером кто-то придет.
2: Да. Оль, да, написала сообщение. То ли здесь опечатка уже в имени,

0: То ли это...
1: Из древних мифов Скандинавии.
0: Ольда.
1: Ольда.
0: А моя мама всегда говорила: дочка, живи как хочешь, сделай что хочешь, но помни, тебе с этим жить. Но здесь можно добавить: тебе с этим жить, тебе это растить,
1: это
0: тебе
1: воспитывать,
0: это кормить, и свадьбу этому оплачивать.
1: И этому квартиру покупать, да, ипотеку этому брать.
0: Ну, естественно, речь идет про мужа.
1: Ну, да, да. Не про детей же, конечно. Они сами все
0: сделают. Да, какая разница.
1: А муж он это...
0: За мужа надо поухаживать, наверное.
1: Он этого стоит. Крутое по-русски.

0: Набокова Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: На рыбалке с Изотом будем слушать Мишкины фишки. Максим Горький, мои университеты. Сегодня еще и к тому же отмечается день рыболовства, оказывается. Андрей, давай отметим прямо сейчас это. И поэтому я предлагаю узнать крутейшие факты про это брутальнейшее и всеми любимое времяпрепровождение. Мы все привыкли к такой классической рыбалке, да, там накопать червей, потом поймать рыбу. Все это банальщина. В Африке, например, все происходит наоборот. Местные жители издавна заметили, что рыба во время засухи закапывается глубоко в ил, который даже после высыхания надолго сохраняет ей жизнь. Именно такой улов и откапывают при помощи подручных средств местные жители. Что получается? То есть они копают рыбу и потом ловят червяков, да? То есть главное не перепутать. Другая последовательность абсолютно.
2: Да, иначе, если перепутаешь, голодным помрешь в Африке. Аккуратнее надо.
1: Да, с этим нужно осторожнее быть. А вот в Бразилии даже не нужны удочки. Андрей, представь себе, ведь дельфины уже многие годы
2: ловят вас
1: и едят.
2: Какой веселый факт, Миша.
1: Нет, они помогают ловить рыбу, конечно же, местным рыбакам.
2: Дельфины-предатели, получается. Мало того, что сами они...
1: Подожди, но они же не рыбы. Они люди.
2: Но они среди них плавают.
1: Нет, они гордо плавают.
2: Ну, естественно,
1: с высоко поднятым хвостом.
2: Их, я думаю, что дельфинов рыбы не любят. Остальные, которые там...
1: Ну, скажем так, недолюбливают.
2: Недолюбливают, они что-то не доверяют ему.
1: Да. Косо смотрят, знаешь. Они когда плывут, как сотрудники ДПС, знаешь, но нет, все так смотрят. С осторожностью.
2: Да, неприятно.
1: Да. В общем, дельфины что делают? Активно гонят к рыбакам будущий улов. После чего один из этих дельфинов переворачивается в воздухе, подавая знак, что пора вбрасывать сети. Интересно, вот жены дельфинов тоже спрашивают, где рыба? Опять людям отдал все. Сколько может продолжаться?
2: А люди потом им пилят. Они потом отплачивают же этим, там, деньгами, там, еще чем-нибудь.
1: Ну, дельфины только деньгами берут.
2: Естественно,
1: зачем
2: да. Был бы я дельфином, я брал бы только деньгами.
1: Конечно.
2: Да. Ты думаешь, они в дельфинариуме просто так вот это вот вертятся и крутятся и показывают шоу? Им платят такие бабки.
1: Я, кстати, в баре дельфина видел недавно. Но самый оригинальный способ ловить рыбу изобрели, знаешь, кто?
2: Кто?
1: Древние китайцы. И до сих пор это работает. Рыбак что делает? На своей бамбуковой лодке выплывает в центр водоема и выпускает, внимание, ручных бакланов. Как тебе такое? Mm-hmm. Птицы кружат вокруг хозяина и ловят всю проплывающую мимо рыбу. Причем весь фокус заключается в том, что на шеях бакланов были закреплены узкие ошейники, закрепляют, которые мешают заглатывать добычу. В итоге хитрому рыбаку оставалось лишь что? Вынимать улов из клювов подопечных и все, и класть в корзинку. Я, знаешь, о чем подумал? В Австралии же, да? Почему не додумались складывать рыбу в сумку кенгуру?
2: Но если они сейчас слушают нас в Австралии, нас слушают.
1: Это мы кенгуру?
2: Да, то есть ты сейчас подсказал австралийцам идею.
1: Способ рыбной ловли.
2: Австралия будет жить теперь совершенно по-другому. Новый этап эволюции.
1: История повернется.
2: С понедельника все пойдет совсем по-другому.
1: Всем будут править кенгуру.
2: Да.
0: Мишкины фишки на русском радио.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Учите английский. Вот такой совет мне, кстати, давали как-то в свое время старшие.
2: Чтобы понять, что в конце спели.
1: Хотел сказать старший по званию. Совет, который вы бы дали молодому себе.
2: Учи китайский.
1: Уже.
2: Да, вот это другой совет.
1: В тот момент, когда ты выучил английский...
2: Уже надо китайский.
1: Мне в школе нравилась одна девчонка, но оказалось, что она влюблена в другого, пишет нам Алексей. Ну, вот это классика, база.
2: Да.
1: А меня была влюблена другая, но мне она не нравилась.
2: Ну, естественно.
1: Ну, все как в песне группы «Руки вверх».
2: Да.
1: Вечером тёплым брожу один... Снова вижу я, ты с ним идешь.
2: Аля, Лёшка, да, и дальше, все. Ну и дальше.
1: Спустя годы мы уже встретились, значит, выпустились из школы. Угу. Я встретил вот этих вот самых девчонок.
2: Обеих?
1: Обеих.
2: Сразу?
1: Вместе.
2: Ничего себе.
1: Да. И они были, значит, смотри, со школами. Вот подруга одна, которая была не симпатична, вот этому угу. Алексею.
2: Которая не нравилась.
1: Она была как гадкий утенок, угу, угу. Стала красавицей, представляешь? А вот то,
2: разглядел.
1: А вот то, в которой...
2: Она повернулась просто. Он со спины смотрел.
1: Не, он в анфас. Она в профиль была все это время. Теперь она в анфас повернулась.
2: И все,
1: он
2: такой...
1: А вот та, в кого я был влюблен в школе... Да, и то, кто меня отверг, значит, была уже совсем-совсем непривлекательной. Вот если бы я ответил взаимностью той, кто меня любил, кто знает, как сложилось бы, вот так. Это Алексей пишет. Алексей, здесь, понимаете, здесь такая история, что у соседа всегда все лучше. Вот как.
2: Конечно,
1: да?
2: Ну,
1: и,
2: да.
1: И квартира у него лучше, и огород у него лучше растет, и жена.
2: Супруга красивее.
1: И жена у него, конечно, красивее, и все, да, остальное. Поэтому, да, Алексей, вы просто надо ценить, совет какой, надо ценить то, что есть рядом с вами, ту любимую,
2: конечно,
1: вашу, которая красивая. Потому что если бы вы с той стали встречаться...
2: Понравилось бы это.
1: Да, поэтому здесь лучше не метаться.
2: И просто сразу спросите у девушки, какая у нее рабочая сторона. Вот и все.
1: Вот и все,
2: и
1: да.
2: Никаких проблем,
1: а вот еще,
2: будет.
1: Вот еще одно сообщение от Елены, очень важное.
2: Так.
1: Вот это вот наконец-то.
2: Вот это прям мы пришли к тому, что к чему шли, да, получается, все эти два часа.
1: Обратите внимание, дорогие друзья.
2: Я даже погромче сделаю.
1: Меня сделай погромче.
2: Да,
1: береги зубы, а не честь с молоду. Вот эти, понимаешь, эти слова бы, да, на выпускном сегодня или завтра, когда там...
2: Дорогие ученики, выпускники, в добрый путь!
1: Все,
2: и самое...
1: Нажелать,
2: вот
1: добрый,
2: да,
1: путь,
2: да, да, вот это
1: вы
2: все
1: прошли.
2: И в конце... А теперь самое главное.
1: Берегите зубы,
2: а не честь
1: молоду.
2: И улыбнуться своими
1: железными,
2: металлическими.
1: Да, золотыми медалями сами улыбнуться. Да...
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Ведь

0: это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-873-988-54-58.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Ты по-русски. Крутую.
1: Кстати, хороший совет, да, который ты дал себе молодому, перестань ты думать об этом.
2: О нем.
1: Не надо.
2: О
1: или,
2: нем.
1: Или о ней.
2: А нам сегодня такие сообщения, кстати, тоже писали. Да и если бы я была умнее,
1: эх, да,
2: я бы за него
1: не... Я бы за этого дурака
2: вообще бы не вышла замуж.
1: Ты не посмотрел бы на него.
2: Такие сообщения нам тоже присылали. Спасибо большое, кстати.
1: Спасибо огромное за сообщение, очень круто. Я вот хочу напоследок как бы... итог такой, да, невероятный сделать. Ольга написала, поменьше взваливать на себя, помнить и понимать, что ты женщина, слабый пол, а не лошадь ломовая. И мне, почему я это сообщение выбрал, потому что Ольга, между прочим, стоматолог, а, как говорится, хорошему коню
2: в зубы
1: не смотрит. Да,
2: вот, есть, вот согласен, да. А еще, знаешь, я бы вот еще пару сообщений прочитал. Ты закончил, да? Я продолжу.
1: Потому что у тебя там еще список.
2: Я бы хотел поставить точку.
1: Я бы вообще-то подытожил.
2: Ты бы подытожил, а я продолжу. Ирина написала, я бы посоветовал себе, что лучше после школы оставаться в своем родном городе.
1: Оставаться после уроков и заниматься.
2: Это было бы лучше для меня.
1: Так.
2: Ну, может быть, и для всех, в том числе.
1: И для этого города тоже.
2: И Татьяна написала, вот это важно. Не бояться и не думать, что скажут другие. Это же принцип нашего с тобой проекта, не побоюсь этого слова, шоу. Не бояться и не думать, что скажут другие. Вот
1: конечно.
2: Если вы не будете бояться и думать, что скажут другие, у вас тоже будет свое радиошоу.
1: Да, на это, русском радио.
2: Да, если бы мы еще остались в своем городе...
1: Было бы хуже.
2: Было бы лучше для всех остальных. Но, тем не менее, мы все равно продолжаем. Мы работаем. Спасибо большое всем, кто сегодня писал нам свои классные истории. Вспомнили молодость, вспомнили старость.
1: И самое интересное, что завтра мы с Андреем продолжим.
2: С 9 до 11. Завтра будем в это же самое время. Пожалуйста, не прогуливайте.
1: Не опаздывайте.
2: Ведите себя хорошо, не балуйтесь, отдыхайте.
1: Утром помыться, побриться, почистить зубы.
2: Субботу проведите великолепно.
1: Да, в воскресенье мы все сделаем сами.
2: Мы проведем вместе с вами это завтрашнее утро. В общем,
1: все, ты подытожил уже или нет?
2: Достаточно.
1: Все.
0: Макеев, Набоков. Крутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
4: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
11: После спортзала я люблю навернуть шаурмы. Шучу! Не хожу я ни в какой спортзал!
12: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент запретил депортировать иностранцев, которые служили в российской армии или участвовали в спецоперации. Также, согласно подписанному закону, им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вид на жительство и разрешение на работу в России. Причем можно будет не оплачивать госпошлину. Ранее Владимир Путин запретил экстрадицию и административное выдворение иностранцев, заключивших контракт с Минобороны. Российские банки должны будут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов. С июля вступит в силу требования о родительском контроле за счетами и вкладами. Участники рынка будут уведомлять законных представителей о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет. Исключением станут случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак, либо после 16 признан полностью дееспособным. Минюст до конца года запустит бота для бесплатной помощи. Ведомство заявили, что можно будет не обращаться к юристу. Граждане смогут мгновенно получить точный ответ на базовый правовой вопрос. Робот самостоятельно сориентирует человека в алгоритме действий, сформирует необходимый набор документов и подготовит типовые формы бумаг для заполнения. Лингвисты назвали слово в русском языке с наибольшим количеством синонимов. Как пишет РИА Новости, это наречие «очень». У него насчитывается около 100 близких по значению единиц. Например, нейтральные литературные слова «весьма», «крайне», «чрезвычайно», разговорные «жутко» и «чертовски», а также просторечные «дюже» и «отчинно». Причем многие синонимы слова «очень» специализируются на определенных частях речи, например, на редкость, легко сочетается с прилагательным, но не с глаголом. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На час...

выходные, лето продолжается. Надеюсь, что мы с вами правильно начинали это утро и начали вместе с шоу «Вкрутую по-русски». Ребятам еще раз огромное большое спасибо за это настроение. И продолжается не только выходные, но и наше лето. Значит, впереди еще столько всего, что обязательно нужно успеть. Дороги, встречи, закаты, разговоры до темноты. Спонтанные планы, это я очень люблю, которые почему-то оказываются самыми удачными и веселыми. Остается только открыть окно, включить любимую музыку и как следует вдохнуть это лето, пока оно еще здесь. С этого часа у микрофона Макс Орлов. От себя обещаю особенное настроение, как и всегда. Ну и, конечно, любимую музыку. Всем привет! Знаешь, ты болтаешь.

0: Реклама на русском.
1: Костюм, носки, бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
5: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
6: Если не можете объять необъятное, обнимите конкретное.
7: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Все, любовь, ну, наверное, чем-то похожа на небо. Иногда ясное и спокойное, иногда с грозами, ветром и тучами. Насколько не смотришь на нее, на любовь, имею в виду, все равно не перестаешь удивляться ее красоте и глубине. Наверное, именно поэтому влюбленные так часто смотрят туда, в небо, вверх, на звезды, проверяют, на месте ли их персональное небо. Дискотека «Аварии», «Моральный кодекс» — это ваше личное небо. Вам от Русского радио, и то ли еще будет. У нас здесь и персональное солнце в том числе, поэтому лето на Русском радио не заканчивается никогда.

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
4: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

иногда даже самым сильным, самостоятельным и независимым женщинам хочется совсем простых вещей, чтобы кто-то ждал, чтобы кто-то скучал, чтобы было кому написать среди дня просто так, ну или среди ночи. И это совсем не про слабость, это про обычное человеческое желание любить и быть любимой. Но, наверное, именно об этом женщины чаще всего поют так, что мужчины вдруг начинают внимательно слушать. Юлианна Коробова только что на Русском радио, как и многие из вас, мечтающие найти, встретить, обожать и любить. Ну и как будто бы ответ тут же последовал. Далее Дима Билан посвящает и Юлиане, ну и, наверное, всем тем, кто вдруг одинок. Но помните, что Русское радио рядом, мы с вами.

0: Ruskoradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Rusradio.ru. Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей, с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте!
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: прислушайтесь к звонкому, что действительно повод-то не нужен, чтобы дозвониться, позвонить и сказать важные слова. И уж точно не нужно откладывать на потом, потому что выходные сейчас, лето сейчас, и жизнь ваша тоже происходит сейчас. Так что живите летом, слушайте Русское радио, все будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, ловите новинку.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральные и московские власти обсудили снабжение столицы топливом. Вице-премьер Александр Новак и мэр Сергей Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики. Ранее в Москве временно отменили оформление пропусков для въезда бензовозов и передвижения по городу. Столичные мэрии пояснили, что это необходимо для бесперебойной поставки топлива. Правительство расширило период льготы на проезд для детей участников спецоперации. Как пишет ТАСС, теперь совершеннолетние дети военнослужащих после окончания школы и до поступления в ВУЗ могут пользоваться положенными льготами до сентября. Ранее такая мера была доступна только для детей младше 18 лет, либо для детей до 23 лет, которые очно учатся в ВУЗе. Лето между выпуском из школы и зачислением в ВУЗ выпадало из этого льготного периода. Регионы должны будут получать согласие президента на выявление дорожных нарушителей. Разрешение нужно будет получить и для рассылки штрафов без участия ГИБДД. Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой выступили в МВД. Отметили, что региональным властям нужно будет доказать, что у них есть необходимая инфраструктура, финансовые кадровые ресурсы для поиска и наказания нарушителей. Синоптики предупредили москвичей о жаре на предстоящей неделе. В гидрометцентре заявили, что в дневные часы температура будет достигать 30 градусов. Это на 2-3 градуса превышает климатическую норму. Практически каждый день прогнозируется кратковременный дождь. К следующим выходным снова ожидается небольшое похолодание. Ранее в центре ФОБОС сообщили, что 3 июля будут грозовые ливни, град и шквалистый ветер. Может выпасть 3/4 месячной нормы осадков. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. Радио.
2: А вы знаете, летние выходные и детские каникулы – это время, когда дети нам напоминают одну важную вещь, что для счастья иногда достаточно велосипеда, мороженки и возможности не смотреть на часы. Да, дети умеют радоваться лужам, облакам, поездке на речку, арбузу из холодильника холодному, да так, что будто это событие мирового масштаба. И кажется, нам, взрослым, есть чему у них поучиться. Ну, хотя бы иногда переставать быть серьезными людьми с календарями и дедлайнами, просто проживать это лето без повода, спешки и, самое главное, с удовольствием. Поэтому всем деткам на каникулах сейчас, конечно, большой привет. Вы слушаете Русское радио. Так держать. Меня зовут Макс Орлов. Пускай эта музыка, это настроение будет только для вас.

0: Реклама на русском.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Майонез «Слобода» с оливковым маслом 67%, 400 мл за 109 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки», Глаголева 23, наш сайт ipoход.ru.
4: ИП Мартынов Евгений Анатольевич, ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом мы причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: «Вингардиум Левиоса». 10 000 человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
17: Что слушает страна?
18: Выше

Но та самая всеобъемлющая, легкая, воздушная любовь Владимира Преснякова. Воздушный, как теплый ветер летним вечером, когда рядом с человеком не становится сложнее жить, а наоборот, как-то легче дышать. Больше смеха, улыбок, меньше лишних слов и сомнений. Ну и именно, наверное, такую любовь и называют той самой особенной и счастливой. Той, у которой будто совсем нет веса, и поэтому он умеет подниматься над землей. «Выше облаков» называлась песня. Мы же движемся далее. Меня зовут Макс Орлов, и на Русском радио в продолжении музыкального эфира Ани Лорак. Напомню, что в середине этого часа рубрика «Слово от Орлова» будет вам, ну и много-много-много песен про любовь.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Сколько бы ни говорили, а все равно пойдете и придете за любовью. Это не женщина, это беда. Тестостерон на волнах Русского радио. Макс Орлов, микрофон, это я. И я приглашаю вас в рубрику, которая называется «Слово от Орлова». Если вы еще не слышали, ну, в общем, это возможность ваша, во-первых, попасть в прямой эфир Русского радио, если давно мечтали, хотели, желали. Есть такая возможность передать привет. Номер, кстати, 995-105-7, код Москвы 495. Ну, а во-вторых, мы поговорим про какое-нибудь интересное словечко. Как говорить, произносить, писать и так далее. В общем, это всегда полезно. Звоните, жду.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Отличного дня каждому из вас. А рубрика, которую, кстати, некоторые ждут, некоторые любят, и мне, честно говоря, от этого вдвойне приятнее проводить, объявлять и делать ее для вас, конечно же. Орлов микрофона, а здесь на связи Елизавета из Москвы. Здравствуйте, Лиза.
2: Здравствуйте.
1: Какое же красивое имя у вас, а? Елизавета. И вот его даже сокращать не хочется. Вы знаете, как, помните, песня у Губина была? Лиза, тра-та-та-та.
2: Да, помню.
1: А вот Елизавета. Что такое королевское есть в этом, знаете?

0: Это прекрасно. Ну что, на работе, видимо, да, как и я?
1: Да, да.
0: Не
1: да.
0: грустить от этого, нет?
1: Нет.
0: Зато у нас есть возможность, первое, слушать музыку, второе, передавать приветы. И в эфир вы еще попали, поэтому я вас с этим поздравляю. Словечко для вас подобрал такое. Словечко выходного дня. Вы точно его знаете. Слово «под шафе». Под шафе. Угу. Под шафе. Что означает слово «под шафе»? Скажите, пожалуйста.
1: Немножко пьяненький.
0: Немножечко пьяненький. Ну, так и есть на самом деле. Это слово идет от такого французского «эшофе», которое означает «разгоряченный». Но наши аристократы когда-то по аналогии с «подвыпившим» добавили сюда русскую приставку «под», и получилось такое «под шофе» — «разгоряченный», то бишь. А скажите, пожалуйста, как пишется это слово? Никогда не задумывались?
1: Наверное, в одно слово.
0: «Под шофе». Так. В одно слово услышал, а что там дальше у нас? А, о, что там, как там?
1: «Под шафе».
0: «Под шафе».
1: Да, мне так
0: кажется. Каких я лично вариантов только не встречал на своей, в своей жизни. И «под шафе», и «под шафе», и «под шафе-э» на конце. В общем, это наречие, да, пришедшее к нам из французского языка, пишется слитно и через «о» везде, «под шофе». Через «е». «О» и «е» у нас. Все очень просто. «Под шофе». Но вы близки были. К правде вы сказали слитно, и это самое главное.
1: Да,
0: молодец! Лиза, Елизавета, ваш заслуженный привет эфире Русского радио. И если получится что-нибудь про «под шофе» сказать, будет прекрасно. Давайте.
1: Ну, как раз мои знакомые родственники не слушают Русское радио. Передам тогда привет всем диджеям Русского радио и вам, Максим. Вот. И, ну, надеюсь, что будем Новый год праздновать под шофе.
0: Какой Новый год? Ничего себе. Я бы не так сказал. Я бы сказал, ваши друзья, родственники не слышат. Возможно, потому что под шофе сейчас находится.
1: А, возможно, да.
0: Да, до Нового года еще далеко. Давайте лучше наслаждаться летом и выходными, как минимум, которые здесь сегодня и сейчас. Елизавета, отличного дня. Счастливо, пока.
1: Спасибо, да. До свидания.
2: Слово от Орлова на Русском радио.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
4: Реклама на русском.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
16: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
15: Гарантия лучшей цены.
17: В «Ленте».
18: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
19: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Анечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Это мы знаем. И вот теперь появилась еще одна, другая рифма, которая также, кажется, мне войдет в народ. Таня, не плачь, за что спасибо, скажем, коллективу БИС на волнах Русского радио. Ну что ж, ладно, пока мужчины опять где-то в чем-то виноваты, девчата делают свое дело, они просто улыбаются, просто красивые, симпатичные. И та самая красота собирается, наверное, спасать мир. А этой красоте, опять же, мужчины поют свои лучшие песни и гимны. Это Русское радио, Дарья Дмитрий Маликов. Держи.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
3: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88. И молчать.

0: что слушает страна.
1: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов. Экспериментальный режим будет действовать 5 лет с марта следующего года. Согласно документу, на сайте Росалкогольтабакконтроля будут перечислены регионы, в которых запретили продажу вейпов и жидкости к ним. После пилотного периода власти проанализируют результаты ограничений. Закон также предполагает обязательное лицензирование оптовых закупок и хранение табачной и никотинсодержащей продукции. В Госдуме попросили Федеральную налоговую службу разъяснить, будут ли переводы через систему быстрых платежей считаться доходами. В Думском комитете по контролю заявили, что поводом для запроса стали обращения граждан. Как пишет ТАСС, с июля при переводах через СБП банки начнут указывать ИНН, поэтому люди опасаются, что после появления такого реквизита обычные переводы между родственниками могут автоматически восприниматься как доход. Минпросвещение рассказали об изменениях в школьных кабинетах. В ведомстве заявили РИА Новости, что в нынешнем году оснастят кабинеты физики, ЗО и музыки. Это охватит свыше 20 тысяч школ. В следующем году продолжат завозить оборудование в кабинеты математики, химии и биологии. Ранее школы оснастили тактическими тренажерами и комплексами гражданской обороны, а в аудиториях для уроков труда появились многофункциональные станки и 3D-принтеры. Сборная Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф в дебютном для себя чемпионате мира по футболу. Причем команда трижды сыграла в ничью с соперниками и заняла второе место в своей группе, куда также попали коллективы Саудовской Аравии, Уругвая и Испании. К слову, Кабо-Верде стал самой малонаселенной страной, вышедшей в плей-офф. Население островного государства едва превышает 500 000 человек. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: Ах, летние выходные. Они вот хороши тем, что у каждого они, но согласитесь, свои. Кому-то нужен велосипед, длинные дороги, кому-то вода, солнце, шезлонг, кому-то мангал, друзья и разговоры, которые заканчиваются далеко за полночь, если бы не комары, и того дольше. Но секрет хороших выходных, кажется, всегда один и тот же. Это любимое занятие, любимая компания, отсутствие желания смотреть на часы, конечно, и музыка, без которой, ну вот, никуда. Поэтому русское радио здесь. Всем большущий пламенный летний привет. Меня зовут Макс Орлов. Ловите Иванушек.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр творожный Хохланд, сливочный с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
9: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
10: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность!
5: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Согласитесь со мной или нет, что музыка в эфире иногда напоминает хороший такой крепкий сериал. Вот герои встретились, вот влюбились, вот поссорились, расстались и драматично смотрят в окно опять под дождем. А через пару песен уже снова любят, мечтают и строят планы на будущее. Ну и ведь самое удивительное, что мы каждый раз переживаем все это вместе с ними, даже если прекрасно знаем сюжет. Снова расстались, снова не могу забыть. Это Джонни на русском радио. И вот в продолжении музыкального эфира снова о любви. Что-то кто-то там встречается, влюбляется. И не важна погода за окном, что главное, что есть в душе. А в душе и на сердце русское радио.

0: Известно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Тенет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Да, ты грустишь. И иногда грусть в отношениях приходит не для того, чтобы все разрушить, а чтобы остановиться и задуматься. Вспомнить, почему вы когда-то выбрали друг друга, сделать шаг навстречу первым, написать, позвонить, не знаю, обнять чуть крепче обычного. Ну, потому что чувства, как и все живое, любят внимание и заботу. И иногда именно небольшая грусть помогает понять, насколько дорог тебе этот человек и как важно не переставать идти навстречу. Валерия из «Доспеха», огромное спасибо. Следующий на очереди у нас группа «Градусы». Меня зовут Макс Орлов, я с вами пою и танцую.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
12: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
13: Кроме промо-то эконом. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Ну, эта песня точно достойна вашего внимания и точно достойна того, чтобы ее понять, принять, осмыслить немножко, оставить где-то у себя под сердцем для того, чтобы в какой-то момент жизненной, опять же, она появилась, и вы вновь задумались и вспомнили про нее. Насте, Дима Билан только что на русском радио. «Эпилог» называется она, если что. Ну и в следующем музыкальном часе не забывайте «Стол заказов». Меня зовут Макс Орлов, это русское радио. Ну что, немножечко помечтаем.

0: Реклама на русском.
1: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
2: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Правая рука – это та, на которой большой палец слева.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Президент подписал закон о кратном повышении пошлин для мигрантов. Так, за оформление российского гражданства надо будет заплатить 50 тысяч рублей. В 8 раз дороже обойдется разрешение на временное проживание – 15 тысяч. При оформлении вида на жительство госпошлина составит 30 тысяч рублей. Закон вступит в силу через месяц. Это не коснется участников программы переселения соотечественников и иностранцев, которые признаны представляющими интерес для России. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки на дорогах в эти выходные. Как пишет газета «Известия», инспекторы ГИБДД будут в первую очередь выявлять пьяных водителей. Мероприятия пройдут в том числе в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской и Пензенской областях. В МВД просят граждан, которые заметят нетрезвых за рулем, сообщить об этом в полицию. С июля появятся два новых вида страхования. Во Всероссийском союзе страховщиков заявили РИА Новости, что страхование жизни с объявляемой доходностью будет доступно всем. Программа позволит без страхового случая накопить сумму к определенному сроку для решения любой задачи. Второй вид – это страхование жизни с расчетной доходностью. Она привязана к определенному активу. Такая страховка будет доступна только квалифицированным инвесторам. Вложить необходимо не менее 6 миллионов рублей. Российский футбольный союз получил от ФИФА почти 2 миллиарда рублей за прошлый год. Деньги прислали за проведение соревнований и проектов в рамках программы Международной федерации футбола. Вскоре поступят средства и за укладку полей. Российские футбольные клубы и сборная отстранены от международных турниров, однако национальная команда проводит товарищеские матчи. Результаты учитываются в рейтинге ФИФА. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я знаю, что есть люди, которым это очень важно. Я бы даже сказал, жизненно необходимо. Поэтому ваш час на русском радио стартовал. Стол заказов. Пишите. Поздравляйте, говорите приятности. В общем, все для вас. Номер для сообщений 8-916-003-105-7. И напомню, что сообщение очень важно не только адресовать кому-то, но и подписаться. Это прям, повторяюсь, очень и очень важно. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио здесь. И начну, конечно, с поздравления. Сегодня день... целым саундтреком для миллионов людей. Это певица Алсу. Мы, конечно, поздравляем с праздником. Пускай в жизни будет как можно больше поводов улыбаться, вдохновения, красивой музыки, счастливых встреч. Рядом будут те люди, которые любят, поддерживают, ценят, конечно же, искренне делают. Ну и спасибо за песни, которые умеют возвращать в воспоминания, создавать настроение, сопровождать самые важные моменты жизни. Поэтому здоровья, гармонии, новых творческих побед, громких аплодисментов еще долгие-долгие годы. Ну а наше музыкальное сердце, как и всех слушателей радиостанции, принадлежит вам, дорогая Алсу. Ура!

0: это прям красота. Это хочется переслушивать много-много-много раз, потому что эта песня действительно сделана для тебя, про тебя. Где ты тот самый герой? Найдись. Пускай тебе расскажет какая-нибудь интересная, прекрасная девушка. Вот, например. Здравствуй, дорогое русское радио. Так. Сообщение. А, вот оно. Да, привет сыну Ванюшке и любимому мужу. Мама и жена Яна написала сообщение. Ну вот, нашлась. Посвятила это сообщение ему, мужу своему дорогому. Так, дорогое русское, Наталья У пишет всем выпускникам 2026 года. Мой сын Владимир тоже выпускник. Удачи. А еще от Натуська большой привет Сергею Усынину. Ну вот, я же говорю, что все песни про него. Влюбляйтесь, наслаждайтесь. Это лето продолжается под звуки и музыку русского радио.
1: Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны, упаковка 400 грамм за 129 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Напомню, номер для сообщений 916-003-105.7. Сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Так, дорогое русское, хочу передать большой привет четверым своим детишкам, пишет Настя. Пускай ваши паруса будут наполнены ветром, удачи, цели будут высокими, а мечты смелыми. Мама Настя, сильно, очень сильно. Деток своих, Елизавета, Александра, Михаила, с днем молодежи. Ой, забытый мною праздник. А ведь когда-то его ждал, да, считался молодежью тоже. Так, поздравьте, пожалуйста, и привет Алисе, доченьке, маме, которая плавает в бассейне под музыку русского радио. Всех с днем молодежи, позитива, конечно, от Алекса из небольшого баварского городка. А дорогой русский радио сестренкам Бася и Мадина, куколки вы лучшие, есть Алматы. Пожалуйста, большой привет. Мы на даче, дождик прошел, грядки поливать не нужно, будем отдыхать. Привет моему любимому мужчине Роману, моей самой лучшей доченьке Лилечке. Она сегодня у нас в помощниках. И это очень-очень здорово. Всем хорошего вечера. Кристина из Северска. Ну что, вечером мы с вами будем, мне кажется, в одной стадии летнего принятия. Это когда костер, гитара и точно какие-нибудь песенки. Вот, например, это.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, давайте посмотрим. Ваши приветы все я вижу. Хотя столько каналов, столько дорог, путей, ведущих сюда на русское радио. И отовсюду я вижу, что приходят ваши смс-очки. Поэтому да, всех, кто отмечает свой день рождения, большой-большой привет. С праздником, конечно, кто-то решил пожениться. Почему-то 27.06, а не вчера, например, 26.06.2026. Красота какая по цифрам там. Кто нумерологией занимается, я уж не знаю, что будет, если сложить эти цифры. На счастье или на большое счастье, в общем, не знаю. Каждый решает сам. Дорогое русское радио, Урал.

0: Барби. Александр Гнаетов, Ализа, бумажный змей. Да, еще раз напомню, наши координаты, номер для сообщений не меняется. И успевайте, пожалуйста, написать 8-916-003-105-7. ВКонтакте, Одноклассники. В общем, есть пути достучаться до Русского радио, и вам это нужно обязательно сделать до конца часа.
1: Ты меня люби, а может быть, будет легче.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ого! Кристина из Ирландии написала. Это хорошо, что наши звуки доносятся аж до туда. С большим приветом. Посмотрим, что можно сделать в музыкальном плане для вас. Давайте дальше. Наталья написала. Моя коллега Ольга Шпицер уходит в отпуск с завтрашнего дня. Пожелайте хорошего отдыха и ярких впечатлений. Да, Наташ, а вы заказываете магнитик. Куда она там отправляется, не знаю, но наверняка что-то обязательно вам привезет. Так, Мурманск на связи. Елену, Ольгу с Днем молодежи от компании «Северный пир», что в Мурманске. И всем, кто услышит, большой-большой привет. Едем поздравлять маму, мужа, Любовь с днем рождения. Она замечательная мама, заботливая бабушка и лучшая свекровь. Заботливый сын Сергей, сноха Таня, внучка Олеся, Тамбов, Рассказыва на связи. Дорогой Русский радио, моей любимой жене Леночке, дорогой теще Елене. Без отчества, кстати, сказано. Здоровья, благополучия, любящий муж и зять Владимир. Амурская область. Вот это настоящее чувство и любовь, когда к теще ты не по имени, отчеству, а так вот Елена. Лена просто. Ну, потому что не все тещи, как в анекдоте, вот такие зубастые. Нет, очень даже ничего. И моя, например, тоже очень даже ничего. Люблю. Так что, друзья мои, любите друг друга, говорите об этом чаще, и все у вас будет прекрасно и хорошо, как на русском. Yeah.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А иногда порой кажется мне, что у нас это кабинет психологической разгрузки, ну, потому что столько сообщений приходит. «Что делать?» — пишет Игорь. «Люблю девчонку, зовут ее Екатерина, но все родные и близкие не советуют приближаться к ней». Да, Игорюша, если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам, доверяйте любимым, главное, квартиру оформляйте на себя, и все будет хорошо. Это точно знаем. Поехали дальше. Дорогое русское радио, привет. И поздравьте, пожалуйста, Егора Пешева. Он сдал сессию. На отлично. Перешел на третий курс. Физмат. Бюджет. Умничка. Так держать. Отлично. Закончить университет. Твоя большая, любящая в прямом смысле семья. Нас семеро. Ого. Семья Пеших. Ну что ж. Сбросили, скинулись. И большой-большой подарок Егору заслужил. Можно велосипед, можно машину, не знаю, что-нибудь. Ну, что-нибудь для мотивации, пожалуйста. Так, «Любовь из Испании». Звучит так, как «Любовь из Испании». И это даже не хамон. Так, «Люба из Испании», всем родным в Волгограде, Москве. Обещаю приехать в октябре, обязательно увидимся. Всех крепко обниму, а пока желаю всем любви. Ну, еще на сообщение. Здравствуйте, Покров, Владимирская область. Хочу поздравить своего любимого дядю с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню и подмигните. Алена Мишина написала. Интересно. Ну, слушайте, не даст соврать Максим Привалов. Подмигиваю.
2: Все, да, это просто тик какой-то, как мы хотим вам понравиться. Привет тебе, привет, страна.
1: Привет. Вообще, знаешь, многое, что пишут нам слушатели. Сделайте так. А что вы делаете там за эфиром и так далее? Вот того, чего не слышно, точнее так, того, чего не видно, но обязательно слышно. Поэтому подмигивание не слышно, а вот танцы действительно у нас существуют за эфиром. Ведь так?
2: Более чем.
1: А ну,
2: слышно сейчас было?
1: Это не то слово, это нужно...
2: Это шпагат был.
1: Это нужно видеть. А еще Максим Привалов частенько приносит кулинарные всякие выпечки, еду, и причем не от себя лично, а от тех, кто вот так же слушает русское радио, делает, готовит. Приносит.
2: Ты меня путаешь с Иваном Соловьевым.
1: Нет, это ты, слушай, ну где же наши блинные торты и не только.
2: Ну, мы с благодарностью принимаем, съедаем, угощаем коллег. В общем, спасибо большое, что не даете нам замерзнуть, оголодать и соскучиться.
1: Спасибо за калории, которые летом смотрятся очень лишними.
2: Все, что съедено с удовольствием, не прилипает, не слушайте его.
1: Все, дальше подмигивать будет вам и танцевать Максим Привалов. Меня же зовут Макс Орлов. Отличные субботы каждому из вас. Завтра еще воскресенье, завтра будем вместе точно. Пускай летние выходные запоминаются настроением и особенной музыкой, которая дарит вам что?
2: Чао, русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Есть два способа спорить с женщиной. Но ни один не помогает.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио.
2: Русское радио.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Обладателям водительских прав категории Б, С и Д разрешили управлять вездеходами и багги. Однако водительский стаж должен составлять не менее 1 года. Также нужно пройти инструктаж. Такой закон подписал президент. До сих пор для управления тяжелой внедорожной спецтехникой, в том числе вездеходами и багги, нужно было иметь специальное удостоверение тракториста-машиниста. Правила подачи сведений в социальный фонд для выплаты пособий изменятся с июля. Будут использовать информацию, которая указана в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Если в системе нет необходимых данных, то соцфонд запросит их у работодателя. Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минздраве заявили, что МРТ без направления будет доступно только в частных клиниках. Такое правило вступит в силу с сентября. Как подчеркнули ведомстве, показания и противопоказания к проведению магнитно-резонансной томографии определяет врач-рентгенолог, то есть в государственных поликлиниках схема останется прежней. Ранее СМИ ошибочно написали, что пациенты смогут без направления лечащего врача записаться на МРТ во всех медорганизациях. Свыше 70% опрошенной молодежи считает, что копить на пенсию нужно до 35 лет. При этом, по данным ТАСС, только 12% респондентов откладывают деньги с помощью различных финансовых инструментов. В основном это мужчины. Большинство участников исследования, 85%, хотели бы получать пенсию не менее 50 тысяч рублей в месяц. Причем финансовые ожидания растут с возрастом. Половина опрошенных рассчитывают сформировать капитал в размере от 5 до 10 миллионов рублей. На этом пока все. Далее в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Любимое время года проводим на любимой волне. Лето на русском, на посту теперь Максим Привалов. Здравствуйте, буду следить за вашим настроением, самочувствием, ну и, конечно, за тем, чтобы любимая музыка на русском не заканчивалась. Сегодня у нас 27 июня, это, как мы помним, День молодежи, поэтому пусть всегда будет и молодо на душе, и зелено в кармане. Ну и еще масса приятных поводов, о которых мы сегодня поговорим. И выпускников, конечно, тоже с праздником. Погуляйте как надо.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Яйцо первой категории 10 штук за 49 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
4: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
12: В моем детстве эко-кожа называлась дерьмантином.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?

0: Мальчишка, девчонки, ну это самое важное, что мы поздравляем и мальчишек, и девчонок с праздником. Сегодня же выпускной, большой, российский, общий, в едином порыве. Прощаемся со школами или там с вузами, ну, в общем, у кого как, у кого какой этап, но кроме самих выпускников, с праздником, конечно, надо поздравить учителей и родителей. Может, еще непонятно, у кого на самом деле праздник, правда? Так или иначе, спасибо огромное, что поддерживали, сейчас к учителям говорю и к родителям, спасибо огромное, что поддерживали, опекали, верили, вдохновляли. Иногда этого действительно так не хватает. Или, например, когда ребенок вырастает, говорит, так, я знаю все сам, да. Родителю важно сказать, да-да, пожалуйста, иди, но быть на безопасной дистанции, на таком расстоянии, когда, если что, один рывок, и ты уже здесь поможешь, направишь и все, что нужно, сделаешь. Это совместная работа, и она закончена, поэтому отдыхайте, пожалуйста, вы честно заслужили, ну а мы сделаем для этого все, чтобы вам отдыхалось самым комфортным образом. Это «Русское радио», счастьем дальше с нами поделится Жасмин. Новинка на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье! Вдвоем любить одно, какое счастье, снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню.

0: Реклама на русском.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-класс семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
13: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
12: Гарантия лучшей цены.
14: В «Ленте».
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
16: 12+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Посмотрела, как рублем одарила. Александра Воробьева на Русском радио. Взгляды. Ну что, мы все-таки на слух чаще. Взгляды, это, конечно, хорошо, но у нас радио. Ну, трансляции, конечно, бывают по какому-нибудь приятному гостевому поводу. Но сегодня легкая летняя суббота. Поэтому отдыхают все, в том числе и наши камеры.

А вот микрофон работает, с него говорю я. Меня зовут Максим Привалов. Здравствуйте. У кого праздник, поздравляю. У кого работа, бывает. Ну, всем остальным отдыхающим, продолжайте в том же духе. Может быть, даже бодрее. Есть у нас более бодрые песни. Вот она сейчас разгоняется, как раз раскочегаривается. Ольга Серябкина. «Бывало и лучше». Дальше на русском. Для вас.

0: Реклама на русском.
1: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса вместе с Россией сегодня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
7: Хочу спасибо тебе сказать за то,

Это Нюша на Русском радио. Чудо. Но не забывайте, что чудо и чудовище — слова однокоренные, и превратить одно в другое может любовь или ее отсутствие. Да, что касается любви, она действительно способна творить чудеса. История знает массу примеров. Вот, например, жил один человек. Так он, как он был в прямом смысле один, так и думал, что вечно будет одинок, а потом бабац, и вот любовь случилась. Любовь нашла его практически из его самого ребра. Я думаю, что вы слышали такую историю. 15:48, столица, это Русское радио. Пусть никто не будет одинок, и пусть у всех все будет хорошо. Слушаем дальше.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ситуацию на автозаправках контролируемой. Очереди за бензином есть, но власти работают вместе с правительством над тем, чтобы ситуация нормализовалась, отметил глава региона. Ранее вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ситуацию с топливом в столице. В правительстве отметили, что дефицита бензина в стране нет, а трудности возникли с логистикой, доставкой топлива в регионы. Московская областная дума уточнит правила работы сервисов аренды электросамокатов. Депутаты, в частности, намерены определить места парковки, а также зеленые и красные зоны для передвижения такого транспорта. Ранее некоторые округа Московской области ввели запрет на работу сервисов кикшеринга. Среди них Лобня, Солнечногорск, Люберцы и другие муниципалитеты. Местные власти при этом не исключали, что прокат самокатов может возобновиться после того, как операторы подпишут соглашение с администрацией. В Москве запустили цифровой сервис защиты прав потребителей. С его помощью можно составить претензию в магазин или суд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Пошаговые инструкции подскажут, как действовать, чтобы обменять товар или вернуть деньги. Особенно полезным в этом смысле будет конструктор типовых претензий и судебных исков «Электронный помощник». Он содержит свыше 70 шаблонов претензий продавцу и около 40 исковых заявлений. Между Москвой и Петербургом на следующей неделе запустят сдвоенные «Сапсаны». Они будут курсировать 1, 2 и 3 июля. Билеты уже доступны для покупки. Сдвоенные скоростные поезда пустят в преддверии традиционного марафона «Белые ночи», который состоится в Петербурге в воскресенье, 4 июля. В масштабном забеге примут участие около 20 тысяч человек из России и других стран. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Мари Краймбри при на русском радио. Если устал, ну да, взрослая жизнь она такая, когда устаешь уставать. Но ничего, уставать от отдыха, вот такого я еще в жизни не встречал. Такого, мне кажется, еще не наблюдалось. Так что выходные продолжаются, отдыхаем вместе. Доброй субботы! Сегодня по всей стране выпускные. Да, большой всероссийский праздник. Совпадает он с Днем молодежи. Поэтому весь день напролет мы вас поздравляем, дорогие выпускники, родители, педагоги. В общем, все причастные к этому большому, важному и светлому делу. Артисты тоже в стране не остаются. Многие в соцсетях поздравили. В эфире у нас звучат поздравительные бодрые песни. Так что оставайтесь на русском, и все точно будет хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Реклама на русском.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Квас традиционный, царские припасы. 1 литр за 119 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
11: Жила-была девочка. А внуки почему-то называли ее бабушкой.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: «Руки вверх» на русском радио. Он тебя целует. Сегодня «Руки вверх» должны были дать огромный, грандиозный концерт еще в Ростове, но отменен. Он перенесен на сентябрь, насколько я правильно понял этот концерт. При этом Сергей Жуков написал, что все купленные билеты будут действительные, поэтому без паники, все нормально. Да, времена сейчас такие, мягко скажем, неспокойные, но у вас всегда есть возможность устроить дискотеку и концерт любимого исполнителя прям под открытым небом. Ну, если вы на даче или еще где-то, врубайте русское радио погромче, ставьте приемник в центр и отрывайтесь вокруг. Дальше приглашаю вас на концерт «Ираклия». Он, кстати, с новой песней.
1: Новая песня на русском. Солнце внутри у нас с тобою.
2: Просто иди на шум прибоя. Всем привет! Это «Ираклий», и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Каждое воскресенье в 8 утра.

0: С приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио.
3: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: ради лета. Зиверт на русском радио. Ну, это творческое переосмысление знаменитого хита одноименного «В городе лета» от группы Ума Турман. Кстати, очень непросто родилась композиция. И вижу, что долго-долго они там ее переделывали, аранжировку меняли, текст три раза переписывали. И вначале вообще не про лето была песня, а про любовь, про девушку по имени Зина. Помните, сначала у нее была Прасковья, вот потом решили про Зину спеть. Потом Зина превратилась в Зиму, ну, так как дело было к лету, сказали, что ну не актуально ждать еще так долго, да, давайте не про Зиму, а про лето. Ну и в результате все сложилось. 16:30 практически в Москве. Дальше нас с вами под монастырь подведет Алла Довлатова. Ну, не пугайтесь, пожалуйста. Это рубрика «Крылатая» с Довлатовой. Узнаем сегодня историю этого выражения «под монастырь».
1: На русском радио «Крылатая» с Довлатовой.
2: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами снова Алла Довлатова и наши любимые крылатые выражения. Сегодня вспомним историю фразеологизма «подвести под монастырь», то есть поставить в крайне затруднительное положение. Я бы даже сказала, прям подставить человека конкретно. История возникновения этого выражения очень интересная, и версия есть не одна. Начнем с первой. Когда случалось, что человек все терял – семью, кровь, здоровье, то выход у него был только один – уйти в монастырь, так как в святых стенах людям давали и жилье, и еду, и одежду, и работу. Но мне больше нравится версия вторая. В раннем средневековье набеги на города совершались часто, поэтому церкви и монастыри использовались как крепости. Воины хитростью и смекалкой заманивали врагов под хорошо укрепленные и защищенные церковные стены и начинали сражение. Такой бой заканчивался победой русичей. То есть фраза «подвести под монастырь» означала заманить в опасную ловушку. Ну и, наконец, третья версия связана с семейным укладом. Если нерадивый муженек побивал свою драгоценную, то в поисках защиты жены обращались в церковь. И если доказывали свою правоту, то нерадивых мужей отправляли в монастырь замаливать грехи. Вот так жена мужа своего подводила под монастырь. Но это, слава богу, уже история. Как говорила Ирина Зеленая, помните, да? Что это уже не наши мужья и не наши жены. Наши-то добрые и хорошие, и любят друг друга. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Любите друг друга. Это так прекрасно. С вами была Алла Довлатова.
1: Русское радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раздвоение.
1: Реклама на русском.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения, можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко. Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таргет. Респекты по всем параметрам.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Мне сказали, нельзя есть красную икру ложками. Это же не каша. Абсолютно согласен. Никакого сравнения. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Назначенная любовь, Лера Москва, седьмой этаж, классная песня, легкая, вот времена были, да, легкомысленные. Ну что, могу вам сказать, что формула работает успешно и без сбоев. Звучит она так: не работаешь, жить не на что, работаешь, жить некогда. Поэтому всем, кто, несмотря на выходные, трудится, особенные слова поддержки отправляю вам. Ну, утешайте себя тем, что за окнами дождик небольшой, по крайней мере, в Москве. А у вас там, надеюсь, хорошо, кондиционированное какое-нибудь помещение, чай гоняете, разговоры разговариваете с коллегами. Ну, русское радио играет на полную громкость и любимые песни в неограниченном количестве. Да, понимаю, звучит, конечно, как слабое утешение, лучше бы выходной был, но тем не менее. Русское радио в ваших приемниках, в эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем хорошего дня, мы слушаем дальше. Бандерас. На русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Все попавшие в плен жители Курской области вернулись с Украины. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Среди возвращенных 5 жителей Курской области и еще 2 россиян из других регионов. Люди оказались на территории Украины в результате вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. О полном освобождении региона Генштаб отчитался в апреле прошлого года. По словам курского губернатора Александра Хинштейна, на родину удалось вернуть 171 жителя приграничья. Остается неизвестной судьба 320 человек. Другим новостям. В Астрахани произошла вспышка острой кишечной инфекции. Более 10 человек госпитализированы с сальмонеллезом. По данным следствия, люди отравились готовой едой. Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости сальмонеллезом. Врачи рекомендовали в поездках давать детям только кипяченую воду, мыть руки с мылом перед едой после прогулки и контакта с животными и не давать ребенку сырые или полужидкие яйца, а проваривать их и прожаривать мясо. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на мороженое. Согласно документу, доля жира в сливочном мороженом должна составлять не менее 8%, а в пломбире не менее 12%. При производстве допускается использовать только молочный жир. В последнее время Росстандарт обновил множество ГОСТов. Они носят рекомендательный характер. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу определились 9 пар 1/16 финала. Так, по итогам минувшего игрового дня, сборная Кабо-Верде вышла на сильнейшую Аргентину. Ранее сообщалось, что команда Кабо-Верде сенсационно пробилась в плей-офф в дебютном для себя мировом первенстве, не выиграв в группе ни одного матча. Групповой этап мирового первенства завершится ближайшей ночью. По московскому времени уже завтра стартует плей-офф. На этом пока вся информация. Эфир продолжит Максим Привалов.
0: Новости на русском.

27 июня, то, что сегодня всероссийские выпускные или День молодежи, об этом вы уже, наверное, знаете. Но я нашел необычный праздник. Смотрите, 27 июня, почти 60 лет назад, в 1967 году, впервые был установлен первый банкомат. Я вам желаю как можно чаще подходить к этому агрегату, а отходить от него не с пустыми руками. Русское радио с вами, в эфире по-прежнему Максим Привалов, добрейшего вечера. Час остался до стола заказов. 18.00. Всех со всеми праздниками поздравим, передадим привет и признаем всю любви на русском.

0: Реклама на русском.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр творожный Хохланд, сливочный с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая 15.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-410-610-028.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Лов, плов, улов, мастер рифмы, Дмитрий Колдун на Русском радио. У нас тоже неплохой улов ваших шуток, и то ли еще будет, потому что акция в разгаре. Пишу напомню, что с 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». В рамках конкурса вы сочиняете шутку, только сочиняете, не скачиваете. Все равно мы их все гуглим, потом смотрим, нигде ли она до этого не встречалась. В общем, присылаете нам свои творения. Сделать это можно очень легко через наш сайт. Лучшие шутки. Ну, во-первых, вызовут здесь бурю радости, похихикаем и ржанем как надо. Ну, а потом их добавим в эфир. Они украсят собой эфир Русского радио. И, конечно же, авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Это раз, а два, ну, возможность всегда включить русское и сказать: «Это я придумал, это мое». Хотите поучаствовать? Нет ничего проще. Сайт rusradio.ru. Заходите, шутите, как мы, шутите лучше нас. Ждем. Антоновка по-русски, некислые шутки. В разгаре.

0: Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальный проект.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 12+. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

русском радио. Роман. Ну, Роман, это что-то такое большое, монументальное, многотомное. Сразу какой-нибудь «Война и мир» в голове, да? Поэтому я вот при построении отношений считаю, что не надо сразу замахиваться на роман. Это вот стратегическая ошибка, потому что многих может отпугнуть. Ну, представляете, что-то тяжелое, большое, это сколько надо работать над этими отношениями, чтобы долго и счастливо. Надо постепенно. То есть сначала рассказик напишите на двоих, потом новелла, потом очерк, потом эссе, потом еще что-нибудь такое. И так день за днем, шаг за шагом, строчка за строчкой, и напишется роман вашей счастливой жизни. Думаю, что так мудрее, хотя не навязываю, просто вместе с вами рассуждаю над жизнью и отношениями. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Спасибо за присутствие, продолжаем наслаждаться летом и любимой музыкой.

0: если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио.
4: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

На русском радио группа Hi-Fi, а мы любили второе название этой песни «Средняя школа номер 7». Да, сегодня всероссийские выпускные, впрочем, уже и вчера начали проходить они, так или иначе. Подсчитано, что в этом году более... Слушайте, почти 664 тысячи 11-классников заканчивают школу в 2026-м. Так это только 11-классники. А есть еще те, кто из 9-го выпускается. Есть те, кто выпускается из колледжа, каких-то профучебных заведений, студенты, в конце концов. В общем, выпускные гуляют и идут по стране. Мы с удовольствием в этом поучаствуем. Ну, конечно, 663 тысячи поздравлений я в старых заказов озвучить в любом случае не успею, даже если буду очень стараться. Однако обещаем повысить КПД. Поэтому, если есть кого поздравить, если вы счастливые родители выпускников или вы сами выпускники и сегодня гуляете до утра, напишите нам в стол заказов в 18.00, то есть в следующем часе. Уже скоро на русском.

0: Реклама на русском.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
1: Только лучшее.
3: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
1: Только любимое.
2: Его глаза козы, далеко мне.
1: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ввели штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Для граждан размер взысканий составит от 5 до 10 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели и юридические лица вынуждены будут заплатить за полумиллиона. Такой закон подписал президент России. Как отмечается в пояснительной записке, действия перекупщиков приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования, в особенности на южных направлениях. Квитанции ЖКХ с сентября следующего года будут приходить только в электронном виде в личные кабинеты на портале госуслуг. Как отметили в Минцифры, такая мера входит в законопроект о модернизации и мерах поддержки Почты России. Документ прошел в Госдуме первое чтение на этой неделе. Сейчас, чтобы получать электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги, необходимо дать соответствующее согласие. Ремонт квартир с начала года подорожал на 5%. Основная причина – повышение цен на строительные материалы, пишет ТАСС со ссылкой на представителей рынка. Собеседники агентства отмечают, что сэкономить, выполняя ремонт самостоятельно, становится все сложнее. Услуги дизайнеров по подготовке проектов подорожали примерно на 40%, а из-за дефицита недорогих ремонтных бригад и высокого спроса выросла стоимость отделочных работ, особенно в сегменте комфорт-класса. Аналитики рынка труда назвали сферы, в которых чаще всего предлагают работу с командировками. Это строительство, промышленность и IT-отрасль, секторы, где работа требует постоянного присутствия специалистов на объектах. Растет и количество международных деловых поездок. В основном сотрудников посылают в Китай, Белоруссию, Казахстан, Турцию и Арабские Эмираты. В целом, за три года число вакансий, в которых предусмотрены служебные командировки, увеличилось почти на треть. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и она, долгожданная возможность озвучить свои поздравления, признания или пожелания лично, потому что это стол заказов на русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. 27 июня. Сегодня много слов будет в адрес выпускников, но мне бы хотелось поздравить не только их, а также родителей, конечно же, учителей. Спасибо вам большое за терпение, за неравнодушие и за добрые сердца. Ну что, открываем марафон. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляйте как удобнее. Не забудьте о том, что надо подписываться. Об этом всегда просим и напоминаем. Социальные сети, то есть «Контакт» и «Одноклассники», и там есть официальное сообщество русского радио, называется «Русрадио». Там тоже можно высказаться. Вперед из песней вот с этой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Первым в руки попалось сообщение от Кирилла из Москвы. Привет родным в деревню, в которой он сейчас гостит. Называется село Леньки. Это Благовещенский район Алтайского края. Привет сестре Марии. У нее сегодня был выпускной, как раз из 9 класса. Выпустилась, так рад за нее. Но впереди еще 2 года обучения. Пролетят так же быстро, как и предыдущие 9. Все экзамены сдала, кстати, на пятерке. Отличного вечера, хорошего эфира. Спасибо огромное, Кирилл. Вам приятного отдыха. Ну и поздравляйте вашу отличница. Русское радио, здравствуйте, Тольятти. Оттуда большой привет. Пусть у всех будет хорошее настроение. Это Мария Вячеславовна нам пожелала. Очень стараемся, правда. Так, добрый день. Стоим с женой в очереди на АЗС. Прошу передать привет моей Катюшеньке. Сказать, что я ее очень сильно люблю. Иван из Зеленограда. В доказательство очередь прислал. Да. Слушайте, какая у меня была мудрая идея купить гибридную машину. Можно заряжаться. Приветик. Так. Сергею Жукову привет, сильно люблю. Весь день клеим обои под русское радио. Сообщение от Алины. Прислали бы хоть картиночку, как у вас там все получилось. Ну, интересно же. Добрый вечер, русское радио. Это Забайкалье на связи. Всех с Днем молодежи. Огромный привет мужу Денису, сыну Степану, брату Сергею, невестке Кате, племянникам Варваре и Ярославу. Это от Евгении из Забайкальского края. Мы вернемся к вашим сообщениям. Напомню только, куда их можно отправить. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер отправляя. Ставьте подпись.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны. Упаковка 400 грамм за 129 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22-22.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
13: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
15: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
17: Что слушает страна?

только любимая. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Присоединяйтесь, пожалуйста, и к приветам и поздравлениям. Благо, столько поводов сегодня. И День молодежи, и выпускные. И уверен, что у кого-нибудь 100% и день рождения сыщется, если поискать. И, может быть, там большая любовь или любовь поменьше, в которой можно признаться. Ну, в общем, ждем. Привет, Русское радио. Поздравляю всех с Днем молодежи. Это, кстати, правильно, что всех не стали делить. Так, привет одноклассникам своим, выпуск 2009 год, Северская средняя школа, Алтайский край, ребята, прошло 17 лет, пора бы уже встретиться, а? Анастасия Иванисова вам предлагает встречу в девичестве, она была Балаганская. Всем выпускникам удачи в поступлении в вузы. Принимается, добрый вечер, поздравляю сестренку Ольгу Золотареву, с днем рождения, люблю тебя, очень скучаю, от сестры Веры. Нашему сыну привет, Сергею Девишову, снохе Настеньке Девишовой, в Коломну, кстати, привет для них, из Дединова, не знаю, не был там, к сожалению, поэтому куда ударение, не могу понять. В общем, мы вас любим, мы вас целуем, обнимаем и ждем. Это мама Елена, папа Александр. Движемся дальше. Следующая открытка. Город Волгоград. Здрасте, Русское радио. С днем молодежи. Пожалуйста, любимой доченьке Арише привет. Папе Юрию Никитину, бабушке Таисии Чекуновой, двоюродной сестренке Веронике, которая сегодня получила аттестат. Желаю всем всего наилучшего. Юлия Бугаева, город Волгоград. Юль, спасибо большое. Здорово, что такие благостные сообщения нам приходят. Видите, сколько замечательных поводов. Короткое озвучим? О, тут коротким не отделаемся, потому что тут настоящий натюрморт с шашлыками мне прислали. Давайте разбираться. Добрый вечер. Из Воронежа нас привет. Напитками. Наслаждаемся хорошей компанией. Передайте теплый привет семье, папе Мишелю, маме Инне, супругу Александру, а еще огромные обнимашки нашим любимым котикам Афине и Марсику. С уважением и самыми добрыми пожеланиями, Александра Ткачева. И вот от Александра морд, кусочек стола празднично сервированного, там и окрошка, судя по всему, и какие-то ягоды, шашлык. И вообще, у вас красивая очень терраса. И вот это вот кресло такое карусельного типа. Но класс! Я вам желаю только одного, чтобы выходные не заканчивались, чтобы время тянулось медленно-медленно, вы успели кайфануть. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Стол заказов продолжается.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Лучше от Алекса. А, это Егорка с мамулей. Алекс им привет передает и радуется за них. Все понятно, все сложилось. Здрасте, отдыхаем в Германии. Жарко, слушаем русское радио, классные песни. Привет. Семья Никульных нам передает. Да, мы наслышаны, что там у вас прям жара бушует во всей Европе. Но вы знаете, она ведь к нам придет со вторника. У нас тоже 28 градусов будет. Ненадолго, но помучаемся. Добрый вечер. Мы остались на даче. Все прекрасно, замечательно. Всем того же желаем. Ромке моему желаю удачи. Он за месяц выиграл у меня в игру только один раз. Во что они там рубятся и режутся, непонятно. Может, сегодня ему повезет еще раз. Сообщение от Кристины из Северска. Кристина, ну уступите. Но проиграйте человеку. Ну, лучше, надо же как-то повод для радости создавать. Мужу Димуле привет. Солнышко, классного вечера, настроение. Я тебя люблю, ты лучший. Сообщение от Натальи. Как бы, знаете, сдаться на милость победителя. В этом тоже что-то есть. 18:30, столица. Это русское радио. Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Присоединяйтесь. У нас стол заказов.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте мы уже немецкую делегацию, так сказать, уважим, зачитаем финальные сообщения из Германии, и потом вернемся к отечественным. Большой привет, русское радио из Германии. У нас сегодня годовщина свадьбы, 12 лет. Люблю мужа, как в первый день встречи. До луны и обратно. Саша и Даша. Ну, горько вам! Огромный привет семье Богатыревых из Новосибирска. Хороших выходных. Скоро увидимся в Турции. Семья Гончаровых как раз из Германии. Ни помеха, ни расстояние, ни часовые пояса, ни границы. Русское радио, привет! Сейчас нахожусь в красивом городе Брянске. Большой привет любимой подруге Светочке. Света, ты больше, чем подруга. Ты мне как сестра. Спасибо, что ты есть. Как здорово, что у нас есть возможность отмечать День молодежи вместе. Алена из Вязьмы ликует. Привет, большой привет в Покровку тете. Зовут ее Света, брату Тимуру. Ждем в гости в Москву. Всем хорошего настроения от Софии Кравченко. Принято. Открываем следующее. А тут Диана. Диана из столицы передает большой привет сестренке Кире. Пускай не обижает Мишу в дороге. Как-то вот маловато подробностей. Может, у них там такие игрища. Кто знает. В общем, Диана, Москва, сестренка Кира, Миша. Вот главные герои. Что там между ними, уж пусть сами разбираются. 8-916-003-105-7. Для свежеподключившихся, напоминаю, наш номер для ваших сообщений через мессенджеры. Пишите.
0: Стол заказа русского радио. Реклама на русском.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не поверите, чем я занимался все это время. Искал ударение. Значит, Тверская область. Ильгащи. Ильгащи. Не знаю, как называется замечательный населенный пункт, но он в Тверской области. Оттуда напишет: добрый вечер. Занимаемся прополкой огорода. Привет и поздравления Кузнецовым и Бугровым. Не верят, что нас заметят. Заметили. Заинтересовались. Прочитали. Хотим теперь вас посетить. Привет любимому мужу Косте из Барабинска. Это Новосибирская область. Костенька, с успехами твоих девочек. Лизу с защитой диплома. Катю с блестящим окончанием 9 класса. Прелестно. От Василия привет. Привет семье Титенко, доченьке Асеньке, жене Анечке и сыночке-присыночке Кириллу. От Василька кушаем черешню. Заполняем бассейн. Краснодарскому краю большой привет. Ну, идеальная картина. У нас, конечно, пока ни черешня, ни бассейна, ни солнца особо, но тем не менее. Выходные, и этим все сказано. Они, разумеется, продолжаются здесь, на Русском радио. Дальше Артем Сорокин будет задавать вам...
2: Максим, добрый вечер.
1: Привет.
2: Ты понимаешь, а может быть, Ильгащи все-таки?
1: Там вот через
2: я...
1: О.
2: А, все понятно. Ну, может быть, я подумал, может быть, это вообще что-то кулинарное. И щи, понимаешь, Ильга и щи.
1: То есть... А вы щи в борщи добавляли сегодня? Да.
2: Да. Так что, друзья, мы вам очень благодарны, когда вы ставите ударение. Ну и в целом оставайтесь на Русском радио.
1: Вот страна у нас, а больше 3000 городов вещания. Круто. Мощь, сила. Оставайтесь на Русском. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, ускоряющий блокировку сайтов с азартными играми. Срок рассмотрения таких обращений сократится с 5 до 2 рабочих дней. Как ожидается, это повысит эффективность борьбы с теневым игорным бизнесом. С этого года россияне могут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Заявление подается через госуслуги и не может быть отозвано. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. В России с 1 июля упростится порядок оформления больничных листов и детских пособий. Социальный фонд начнет самостоятельно запрашивать данные, необходимые для назначения выплат. Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет сотрудника. К работодателю фонд будет обращаться только в том случае, если какие-то сведения нужно уточнить. Как отметили в Госдуме, нововведение избавит граждан от необходимости собирать дополнительные справки и снизит нагрузку на бухгалтерию. В правительстве назвали самые востребованные профессии. Больше всего сейчас не хватает специалистов в области обрабатывающей промышленности. На втором месте стоят отрасли сельского хозяйства. На третьем – медицина, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее сообщалось, что после кадрового бума последних лет россияне стали реже увольняться и менять работу. Коэффициент найма опустился ниже 30%. Ну и последний. Российский футбольный союз продлил контракт с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. Работу сербского специалиста в РФС оценили позитивно, заявив, что найти более подходящего кандидата в текущих условиях крайне сложно. Ранее сообщалось, что в чемпионате России по футболу минувшего сезона судейские бригады допустили почти 100 ошибок. По данным газеты «Спортэкспресс», судьи выносили неверные решения практически в каждом матче. О развитии событий в наших следующих выпусках, ближайший менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 27 июня на календаре. Во многих регионах страны проходят сегодня выпускные вечера для 9 и 11 классов. Давайте новый час начну с какого-нибудь факта, друзья, раз певица Слава спела про факт. Но вот, оказывается, традицию отмечать окончание учебы в России ввел император Петр I. В 1718 году ученики школы математических и навигационных наук в Москве отпраздновали первый в отечественной истории выпускной. Правда, в то время бывшие школьники были совершенно разных возрастов, так как учебные заведения принимались дети от 11 до 23 лет, а обучение могло продолжаться 10-15 лет. Ну, я уверен, что 300 лет назад, что сейчас, выпускные отмечаются с размахом. Анекдот старый помните по этому поводу, когда на своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови, и, как оказалось, не зря написал. Поздравляем всех выпускников и желаем лететь выше облаков. Я Артем Сорокин, привет всем.
0: Русское радио. Золотая история.

0: Реклама на русском.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Яйцо первой категории 10 штук за 49 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-НП 313-402-710-600-028.
6: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

летняя музыка с волшебными, завораживающими, я бы даже сказал, гипнотическими текстами. Ранняя Максим на русском, «Ветром стать». По-моему, из этой музыки прям вот сочится молодость, отдых и самые счастливые мгновения. Кстати, сама Максим этим летом отдыхать пока не планирует. Все из-за плотного графика, гастролей, съемок и других проектов. На следующий месяц, на июль, намечен выход автобиографии Максим. Книга получила название «Другая реальность. Все время по краю». По словам Максима, надолго шла к этой книге, хотела честно рассказать о разных этапах жизни, детстве, начале пути, давлении популярности, а также поделиться историями о преодолении тяжелых периодов, связанных со здоровьем и внутренними кризисами. Но приятная новость, особенно для фанатов и поклонников. Ждем книгу, будем, конечно, читать и, конечно, отдыхать сегодня. Прекрасного субботнего вечера на русском.

0: всем нам хотелось бы, конечно, верить в чудеса, в то, что этот год для нас окажется лучше, чем прошлый, как мы обычно говорим на Новый год. Правда, сейчас не Новый год, но тем не менее, мысль актуальна. Вот говорят, чудеса там, где в них верят. И чем больше верят в чудеса, тем чаще они случаются. Кстати, интересно, друзья, по результатам исследования, проведенного в прошлом году, 83% россиян верят в чудеса. Опрос проводился среди более 600 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Интересно, что в США эта цифра значительно меньше, 48% верят в чудеса. Великобритания 62% взрослых британцев верят в чудеса. В среднем же по миру 56% участников подтвердили веру в чудеса. Ну, видно, что мы в России больше, чем в среднем по миру, верим в чудо. И, знаете, хочется, чтобы эта вера в чудо сказалась на нашей жизни. При этом, конечно, как там, на чудо надейся, на Бога надейся, а сам не плашай, это точно.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, мы группа «Серебро».

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса вместе с Россией сегодня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

23 в столице, субботний вечер на русском радио. Но я уверен, мы с вами можем сегодня себе позволить какой-нибудь секретный роман. Ну, например, с клубникой или черешней. Все ушли куда-то, а ты секретно напал на тазик с клубникой. С последним куском торта. Очень приятно на какой-нибудь вкусненький кусочек торта напасть. Или секретный роман с диваном. Все гуляют из домочадцев, а вы неразлучны в этот момент. Ну и, конечно, роман с телефоном тоже уместен субботним вечером. Наконец-то найти время уделить-то внимание соцсетям. Всю неделю работал, вообще не было до соцсетей времени, а сейчас самое то. Ну и, конечно, самый лучший роман, самый приятный, с музыкой русского радио. Меня зовут Артем Сорокин, я всех приветствую, всех, кто недавно включил русское радио. Обещаю вам лучшие и любимые песни и в этом часе, и в следующем. Ну и в целом, полетели.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство энергетики планирует запретить майнинг в Москве и Подмосковье с 1 июля. Об этом говорится в проекте правительственного постановления. Ранее в кабинете министров рекомендовали запретить добычу криптовалюты в регионах, входящих в объединенную энергетическую систему центра. Помимо Москвы и области, в ее состав входят около 20 центральных регионов страны. Причина такой рекомендации – энергетические перегрузки, возникающие из-за майнинга. Мессенджер «Макс» стал обязателен для оформления загранпаспорта в Москве через сайт mos.ru. Теперь сначала нужно заполнить анкету в чат-боте «Мои документы» в «Максе». После этого сервис выдаст штрих-код, с которым можно записаться и подать документы в МФЦ. При этом через портал госуслуг или при личном обращении в МФЦ загранпаспорт по-прежнему можно оформить без государственного мессенджера. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ. Сейчас школьники могут по своему желанию пересдать только один госэкзамен. По мнению депутатов, это ограничение несправедливо, поскольку выпускникам нередко нужно улучшить результаты сразу по нескольким предметам. При этом предполагается сохранить действующие правила. Если экзамен пересдается, предыдущая оценка в любом случае аннулируется. В завершение о погоде. Гидрометцентр предупредил о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе. Пик повышения температуры придется на вторник, затем столбики термометров начнут опускаться и к следующим выходным станет прохладнее. При этом практически каждый день метеорологи прогнозируют кратковременные дожди. Столичный регион уже пережил этим летом жаркий период. В середине июня термометры зашкаливали за 30-градусную отметку. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио. Вот говорят, что ничто не старит человека так, как жалобы на нынешнюю молодежь. По-моему, это идеальная мотивация сохранять в душе вечную молодость, чтобы не скрипеть лишний раз на молодежь, даже когда очень хочется. Эх, молодежь! Ох, молодежь! День молодежи России сегодня, друзья, официально отмечается в последнюю субботу июня. В городах в этот день проходят фестивали, концерты, спортивные события и форумы для молодежи. С праздником, дорогая молодежь! А вообще, человек молод, когда он еще не боится делать глупости, как говорил наш великий Петр Капица. С праздником!

0: А ну перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
3: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
4: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпелшторм». Каникулы с пользой.
5: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимые на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
6: Все будет

Сергей Лазарев на русском радио «Ароматом». И открою вам секрет, друзья. Каждый раз, когда я, Артем Сорокин, захожу в студию русского радио, брызгаю на себя какой-то аромат. Уж все духи из дома нести не стал, но принес 5-6 пробников на русское радио. И вот ароматизируюсь для настроения, для ощущения, что все-таки эфир – это праздник. Кстати, еще один есть у нас сотрудник, который тоже перед входом в нашу студию русского радио тоже обязательно брызгается парфюмом. Как вы думаете, кто это? Ну вот подумайте. 3 секунды вам даю. 1, 2, 3. Антон Юрьев. Да, каждый раз перед входом в студию Антон Юрьев обязательно брызгается парфюмом. Видел не раз. Ну вот в продолжении, кстати, Сергей Лазарев тоже делился в соцсетях и в интервью своими парфюмерными предпочтениями. По словам самого Сергея, у него целая коллекция ароматов. Он подбирает их под настроение, сезон и повод. Что-то для сцены, а что-то и для отдыха. В общем, выходные — лучший повод побрызгаться.

Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

0: вчера.
1: Ну, какая разница, что было вчера? Гораздо важнее, что сегодня. Сегодня отличный день, отличный вечер. Даже если это не совсем так, методом аутотренинга, методом самоубеждения, постараемся себе сказать, что все хорошо. Ну и давайте посмотрим немного в будущее, друзья. Тут говорят, в понедельник начнется ретроградный Меркурий. С 29 июня по 23 июля возможны эмоциональный хаос, всплывут конфликты из прошлого и так далее. Ну, будем начеку, будем держать себя в руках, стараться, по крайней мере. И каждый скажет сам себе, ну, наконец-то не я один буду во всем виноват. Еще и ретроградный Меркурий. Вот Лена, вижу, наша слушательница пишет, у меня уже начался ретроградный Анатолий. Да уж, да уж. Ну, друзья, мы на русском радио, у нас все будет хорошо. Несмотря на всякие прогнозы, астрологические и любые другие, настраиваемся только на хорошее, и это обязательно исполнится.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Дорогие друзья, я очень рада нашей встрече. С вами Алла Довлатова. И сегодня мужчинам будет посвящена наша программа. И мужчинам, я хочу сказать, выдающегося, богатырского телосложения. Помните выражение «косая сажень в плечах»? Именно «сажень» говорится в этой крылатой фразе, а не «сажень», как положено в других случаях. А вот интересно, сколько такая косая сажень в сантиметрах? Давайте считать. До появления метрической системы люди измеряли расстояние, опираясь на пропорции собственного тела. Это было очень удобно и не требовало никаких специальных инструментов. Сажень означала расстояние между концами пальцев широко разведенных рук взрослого мужчины. А косая сажень составляла расстояние между широко расставленными в стороны пальцами левой руки и правой ноги, то есть около 2,5 метров. Выражение «косая сажень в плечах» используется для того, чтобы описать человека могучего телосложения, такого, знаете, высокого, широкоплечего, ну, прям богатыря. Конечно, это преувеличение. Таких широких плеч не встретишь в жизни. Но наш народ, он же всегда любил преувеличивать. Поэтому выражение нам так и полюбилось. И хоть сажени или сажени, как и другие старинные меры длины, больше не используются, но в нашей речи они оставили свой след. Например, когда судят по себе, говорят: «Ой, мерить на свой аршин». О маленьком человеке говорят: «От горшка два вершка». О ком-то очень умном говорят: «Ну, 7 пядей во лбу». Не отдать даже малости... Как? Правильно, ни пяди земли не уступить. Но о происхождении этих прекрасных фразеологизмов поговорим в другой раз. А на сегодня пока все. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. С вами была Алла Довлатова. До новых встреч в эфире любимого русского радио.
0: Русское радио.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском. Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите. Телеверсия. 15-й юбилейной русской музыкальной премии. Телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Где бы вы ни летали в эти выходные, оставайтесь на Русском радио. У нас много всяких музыкальных сюрпризов. Ну вот, например, прямо сейчас новая песня от Марфы. А кто еще не слышал, кто забыл, давайте напомню. Марфа, она же Марфа Николаева, родилась 10 июня 2007 года в Великом Новгороде. То есть девушке 19 лет сейчас. С 8 лет участвовала в конкурсах, выступала в Кремлевском дворце и на других крупных площадках. В 22-м году поступила в Гнесинку и Академию Ларисы Долиной. В 24-м году, между прочим, стала лучшим учеником Гнесинки. Участвовала в шоу «Ну-ка, все вместе» в 6-м сезоне. 4 раза подряд получила 100 баллов, установила рекорд проекта. Летом прошлого года победила в конкурсе «Звезда 2025», получила 1 миллион рублей и контракт с Национальной музыкальной корпорацией Виктора Дробыша. Исполняет музыку в жанрах поп, фолк, джаз, R&B. Ну, в общем, девушка супер талантливая, судя по всему. Давайте послушаем, как может звучать певица в 19 лет.
1: Новая песня на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Право приемных родителей на декретный отпуск предложили закрепить в законе. Такие поправки внесли в Госдуму. Сейчас приемные родители прямо не указываются в перечне лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, отмечает российская газета. Декрет – это, по сути, два отпуска, которые следуют один за другим. Первый предоставляется по беременности и родам, второй – по уходу за ребенком. Первый положен только матерям, второй могут оформить и отцы детей. Госавтоинспекция анонсировала массовые проверки на дорогах в эти выходные. Как пишет газета «Известия», автоинспекторы будут в первую очередь выявлять пьяных водителей. Рейды пройдут в том числе в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Самарской и Рязанской областях. В МВД попросили граждан, которые заметят нетрезвых за рулем, сообщить об этом в полицию. В России с 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для детских садов. На платформе будут представлены методические материалы по воспитанию дошкольников, мультфильмы, рекомендуемая литература, в том числе сказки, а также игровые программы. Ранее в Министерстве просвещения сообщили о составлении перечня разрешенных для детских садов игрушек. Ну и последнее. Аналитики назвали самых высокооплачиваемых частных преподавателей. Наиболее высокий доход у репетиторов по физике, в среднем больше 80 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся репетиторы по информатике, замыкают тройку лидеров частные преподаватели английского языка. Также в число самых востребованных вошли репетиторы по математике и литературе. Заработок может заметно отличаться от средних показателей и, как отметили эксперты, зависит от опыта преподавателя, его квалификации, региона и количества учеников. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ой, какой замечательный день сегодня. И день молодежи, и выпускные во многих регионах. С праздником поздравляем нашу российскую молодежь. С праздником, дорогие выпускники. Этот день, конечно, богат традициями. Как там обычно встретить рассвет, закружиться в вальсе, как было раньше, закопать капсулу времени. Кто-нибудь помнит, что такое капсула времени? Музыкальное видео снять, тетрадь с пожеланиями написать. Правда, мне кажется, что современная молодежь, скорее относится к выпускному менее сентиментально, чем мы раньше, чем наши родители. Хотя я, конечно, могу ошибаться. В любом случае, прощание со школы — это всегда слезы, это волнение и радость одновременно, и предвкушение. Такая гамма чувств. Ну, немножко все в это время выпускники становятся... Короче говоря, можно их психологу отправить, вот, для того, чтобы психолог сказал что-то более-менее вразумительно. Я вот вспоминаю свой выпускной, но не могу сказать, что прям сильно страдал по поводу расставания со школой. Может быть, потому что три школы поменял. Ну, думаю, прощаю школы, ну и ладно, хорошо.

0: по отношению к своему родному дому. Валерия вчера действительно была где-то там, при этом не где-нибудь, а в Хабаровске. Да, вчера, 26 июня, прошел концерт Валерии в Хабаровске. Почти два часа Валерия радовала зрителей хитами, «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет» и другими. Особенным моментом стало совместное выступление Валерии с детским хором из Березовки. Зал подпевал, и это создало очень теплую атмосферу. Ох, Хабаровск, жарко у вас там вчера было. Друзья, где бы вы ни были в данный момент, в центре города, в деревне, на длинной трассе, в автомобиле, в лесах, в полях, в горах, да где угодно. Здорово, что эти выходные мы проводим вместе на Русском радио, вместе с исключительными новинками. Делайте громче.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Я надеюсь, вы не забыли, друзья, что все лето с 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Здесь слушатели могут придумать шутку и прислать ее на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку от Русского радио с текстом своей собственной шутки. Вот у меня многие знакомые говорят так вот, даже шепчут: «Сорокин, подари футболку мне». Ну подари мне футболку, ну сколько можно, ну подари же мне футболку. Ну вот, друзья, прекрасная возможность получить футболку от Русского радио. Просто придумать шутку, зайти на сайт rusradio.ru, заполнить там что-то и получить футболку. Ну попробуйте, а ведь можно, можно ведь так, получится. Да, через полчаса у нас стол заказов, не забывай, что стол заказов уже скоро, можно готовить понемножку приветы.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась. Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Какая у меня диета? Невкусное нельзя! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: следующем часе у нас на русском радио еще и Дольче Вита, и одновременно Бон Аппетит. Мы обычно любим столы заказов совмещать с застольями, правда, друзья? За приветы я, Сорокин, попрошу сказать грации или мерси. Надеюсь, все успеют передать приветы, а если нет, ну соляви. Это русское радио, хорошего вечера. У нас в следующем часе самая интересная часть, самая долгожданная. Стол заказов русского радио, ваши приветы, поздравления можно присылать уже сейчас по номеру +7 916 003 105 7. Сегодня, ну просто океан поводов. День молодежи, выпускные, день изобретателя и рационализатора. Вдруг кто-то что-то хочет такое сказать по этому поводу. Тоже все можно в следующем поводе. А, и праздник, который лично мне нравится, день рождения банкомата.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ситуацию на автозаправках контролируемой. Очереди за бензином есть, но власти работают вместе с кабинетом министров над тем, чтобы ситуация нормализовалась, отметил глава региона. Ранее вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили ситуацию с топливом в столице. В правительстве отмечали, что дефицита бензина в стране нет, а трудности возникли с доставкой топлива в регионы. Российские банки с 1 июля начнут сообщать о денежных операциях несовершеннолетних их родителям. Речь идет о клиентах в возрасте от 14 до 18 лет. Цель нововведения – усилить финансовую безопасность подростков и предотвратить ситуации, когда они могут стать жертвами мошенничества или принять рискованные решения, не осознавая последствий. К другим новостям. Отдых в Арабских Эмиратах на фоне ближневосточного конфликта подешевел в два раза. Средний чек при бронировании поездки составляет теперь 100 тысяч рублей, на 40% меньше, чем год назад, пишет газета «Коммерсант». В марте из-за напряженной ситуации в регионе российские туроператоры решили полностью отказаться от продажи билетов в Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн и Кувейт. На прошлой неделе правительство ограничения отменило. Ну и последнее. Президент России поздравил выпускников с окончанием школы. В видеопоздравлении Владимир Путин заявил, что прощание со школой – это трогательный момент, который запомнится надолго. Глава государства пожелал молодым людям поступить в выбранные учебные заведения. В эти выходные выпускные вечера проходят практически во всех российских школах. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. На русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, конечно, и прощание со школой, выпускные, как верно сказал Слава Цыба, и, конечно, День молодежи. Кстати, согласно ВОЗ, смотрите, от 18 до 44 – это молодежь, от 45 до 59 – это средневозрастная молодежь, от 60 до 74 лет – очень опытная молодежь, от 75 до 90 – удрученная жизненным опытом молодежь, ну и от 90 – счастливая старость. Договорились, друзья, мы все молодежь и ничего не знаю. Поэтому пожелание всем нам следовать своим мечтам и целям, развивать таланты, не забывать о важности общения, заботиться о своем здоровье, ну и в целом быть позитивными, не бояться ошибок. А то я сегодня вот выложил фотографию в соцсетях, а мне дружбан пишет: «Шот мы с тобой постарели». Да ничего подобного, Серега, не постарели мы с тобой. Нормально, мы с тобой средневозрастная молодежь. Ну что, стол заказов начинается. Молодежь, пишите. +7 916 003 105,7. Это наши мессенджеры. Я Артем Сорокин. В этом часе принимаю ваши сообщения. Привет, привет, Русское радио, привет из Магдебурга от Анет Шлехтенковой. У нас 40 градусов в тени, поэтому мы играем в карты с мужем на то, кто собирает малину. Привет семье Вдовченко, Москве, Питеру и Череповцу. Стол заказов! Поехали! Поехали!

Своими теплыми ладонями принимаю ваши сообщения на Русское радио. Всем привет, субботний вечер, у нас стол заказов. Я приветствую всех, кто только что включился. Так, смотрю, что у нас есть. Привет, тезка, передай привет всем слушателям Русского радио. Сегодня у нас прекрасный день, суббота, Казан, кебаб, братулька, кумень. Я вас очень сильно люблю. Ура! С таким радостным сообщением Артем Казанцев. Артем, привет большой. Добрый вечер, пишет Сергей. Хочу поздравить друзей Елену и Евгения Шмидт с Днем Молодежи. Всем доброй ночи. Передаю привет Артуру Казанбекову. Желаю, чтобы ты всегда мог вкусно покушать во время доставки своих заказов, а также, чтобы твой шашлык был всегда самым вкусным. Я неправильно прочитал. Чтобы твой шашлык был всегда самым вкусным.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну время пока еще есть, но нужно поспешать, что называется. Здравствуйте, стол заказов. Можно передать привет Елене Коробковой от Ярослава Мамыкина. Дальше Наталья пишет: привет мужу Димуле, с днем молодежи, волшебной ночи, оставайся таким же. Это Наталья. Павел пишет: русское радио, хотел бы передать привет своей любимой жене. Пускай меня простит за все, я очень редко бываю дома. Служба, служба, милая Катюша, прости меня. И хотел бы, чтобы вы поставили нам хорошую песню. Астрахань, спасибо большое заранее. Любим вас и постоянно слушаем. Валентин на связи. Дальше. Так. Хочу футболку от русского радио. Ну, вот я же говорил, Валентин. Вы не первый, кто просит футболку от русского радио. Часто это происходит так. Сорокин, дай футболку. Ну, дай футболку. Ну, я напоминаю, у нас сейчас 1 июня по 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски, некислые шутки». Напишите шутку, придумайте, пришлите ее на сайт русрадио.ру, а лучшие шутки озвучит Антон Юрьев. Авторы получат футболку. Алина пишет: передаю привет Нижнему Новгороду. Огромный привет. Хочу передать привет мужу Олежке. Желаю удачной рабочей смены на работе. Люблю вас, русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, раз и навсегда обычно прививка бывает, имя, фамилия тоже бывает раз и навсегда. И, конечно, стол заказов раз и навсегда. Он с нами, мы его любим, мы его обожаем. От Виктора сообщение Виктора Николаева. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет Николаеву Святославу и Николаеву Владиславу. Мы находимся на даче. Это мои дети. Сообщение от Виктора. Мы находимся в Кусино. Как звучит классно. В Кусино. Во Вкусино у нас вкусно. Добрый вечер, Русское радио. У меня сегодня день рождения, пишет Анна. Я хочу сказать большое спасибо моим родным и близким за поздравления папе, Гале, Насте и Лене. Сидим, отмечаем праздник под песни любимого русского радио. Анна, большое спасибо, Анна. Поздравляем вас. Будьте счастливы, пожалуйста. Несмотря ни на что, будьте счастливы. Привет, Русское радио. Наша дочурка Александра Колбасина окончила 9 Л-класс. Москва, Бирюлево, Западная. Поздравляем с окончанием школы. Желаем только правильных решений. Твои родители, любим тебя. Спасибо, вы лучшие. Николай Копченов написал. Дальше. Любовь пишет. Передаю привет семье Ивановским. Поздравляю с окончанием школы. Племяшку Зою с Днем молодежи. Дочурок Яну, Инну с прекрасным вечером. Люблю вас. Стол заказов. Время еще есть.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А ты не сдерживай слез, реви-реви, а лучше съешь три эклера. Вот они, смотри. Стол заказов традиционное чаепитие, как по мне. Я, Сорокин, сижу в студии Русского радио, с удовольствием наслаждаюсь чаепитием. А вот, например, не все наслаждаются чаепитием. Дарья кушает шашлычок. Дарья Клев пишет: добрый вечер, передаю привет своему любимому мужу Сереже, маме Ольге Ивановне и Виктору Анатольевичу. Мы сейчас кушаем шашлык. А Дарье приятного поедания шашлычка. Алексей, здравствуйте, Русское радио. Хотим поздравить Николая Юрьевича с днем рождения от сына Алексея, жены Елены, тещи Тамары и Миши, и от кошки Люси. Ну, наконец-то приветы от кошек пошли, сколько можно, я уже ждал. Из деревни Агафониха Тверской области. Даниэла на связи. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляем нашего любимого папу, дедушку и мужа Сергея Першина с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний. Мы тебя очень любим. С любовью, твоя семья, дети Даниэла, Диана, Владимир, внучка Валерия, жена Илона. Спасибо. Желаем всем отличного настроения и прекрасного вечера. Евгения Романенко. Передайте привет и поздравления с окончанием детского сада моему сыночку Леве Швец из Португалии. Сыночек, ты уже совсем взрослый. Мама и папа гордятся тобой. Ты для нас самый лучший мальчик в мире. Твоя мама Женя и папа Саша. Стол заказов продолжается, и сейчас в эфир входят они. Но мы же слышим их. Посмотрите на них. Вот они. Как вы думаете, кто это? Аня и Дима. А Насти, Дима Билан, эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

большая надежда, что все-таки июль нас согреет, и будем говорить, забери солнце с собой, чтобы комфортный был июль. Вот чего я пожелаю, друзья, вашему региону хорошей погоды. Людмила пишет: Тема, доброго вечера, отличного настроения. Отдельный привет ведущему новостей Вячеславу Цыба. Всех вас, мои дорогие, музыкальный диджей, ведущий новостей Русского радио. Поздравляю с Днем молодежи всех выпускников с выпускным в этом году. 33 года, как я окончила школу в 93-м. Передаю большущий привет своим одноклассникам. Дальше. Светлану Казаринову поздравляю с прошедшим днем рождения, а также с прошедшим днем рождения одного из постоянных радиослушателей Русского радио, Павла Сорокина. С любовью обнимаю и целую нежно, навеки ваша Людмила. Александр пишет: добрый вечер, хотим передать привет в деревню Тулгуба семье Никитиных, желаем хорошего отдыха от семьи Шамшиных. Елена Шихова пишет: привет, Русское радио, любимого мужа Виктора поздравляю с юбилеем, с днем рождения, дорогой, пусть сбудется все самое лучшее, крепкого тебе здоровья, финансового благополучия и удачи, твоя жена Елена. Олег Куликов на связи, пишет у нас на странице ВКонтакте: поздравляем любимого Матвея Куликова с окончанием МФТИ и защитой диплома на отлично, гордимся тобой, любим тебя, верим в тебя, удачи тебе на дальнейшем жизненном пути, твои мама, папа, дедушки, бабушки, братики, сестренки, вся семья Куликовых, Морозовых, Великандановых и маленькая французская бульдожка Нелли. Мы всегда рядом. Все, друзья, стол заказов завершается. В следующем часе для вас лучшие песни.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал накануне пакет законов, направленных на борьбу с мошенниками. Так в стране создадут единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств и будут вносить в нее и обеспечивать связи только легальные гаджеты. Кроме этого, операторы связи будут обязаны блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности. Также в России появятся детские сим-карты с ограниченным доступом к социальным сетям. При этом родители смогут вне судебном порядке контролировать поведение своих детей в интернете. Детская сим-карта – это не какой-то специальный пластик. Чтобы придать симке детский статус, родителям достаточно сообщить оператору связи, что пользователь несовершеннолетний. И еще одно новшество. На портале госуслуг введут тревожную кнопку. Она позволит пользователям при подозрении на мошенничество оперативно приостанавливать денежные операции. Пассажиры могут провозить пауэрбанки в поездах дальнего следования без ограничений. Никаких запретов на портативные зарядные устройства для гаджетов на железной дороге вводить не планируется, сообщили в РЖД. Ранее гражданская авиация ужесточила правила провоза пауэрбанков. В салон самолета можно брать только устройства определенной мощности, заряжать гаджеты в полете запрещено. Ну и последний опрос показал, что большинство сотрудников регулярно сравнивают себя с коллегами и сомневаются в собственных успехах. Многим кажется, что другие развиваются быстрее и все у них получается лучше. В своих профессиональных качествах уверен лишь каждый пятый респондент. Самыми неуверенными оказались сотрудники до 40 лет, а самыми уверенными – молодые специалисты до 25 и те, кому за 50 лет. По мнению социологов, все в том, что они ни с кем себя не сравнивают, а просто выполняют свою работу. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Я недавно гулял по центру города, и внимание мое привлекла надпись на какой-то кафешке: «Ты не можешь купить себе счастье, но ты можешь купить себе хачапури». А ведь да! Подумал я. Абсолютно точный и правильный подход в нашей переменчивой сложной жизни. Есть еще такой вариант фразы: «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в шашлыке». Так что маленькие радости, большие радости – вот что нужно на выходных, субботним вечером, а то столько всяких грустных порой новостей сваливается, что если себе еще в маленьких радостях отказывать, вообще станет как-то неприятненько. А ведь хочется, чтобы было приятненько, ведь правда?

Кстати, завтра, 28 июня, день рождения у человека, который точно делает так, что многие люди остаются на связи в зоне доступа. Завтра 55 исполняется инженеру и предпринимателю Илону Маску. Да, человек уникальный для нашего мира. Давайте расскажу, как все начиналось. У Илона мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав 2 комплекта энциклопедии, стал всезнайкой, что, в общем, не прибавило ему популярности. В школе Илон Маск подвергался насилию со стороны сверстников. После одного из избиений ему даже пришлось восстанавливать сломанный нос. В возрасте 10 лет Илон Маск получил в подарок свой первый компьютер, примитивный компьютер, и научился на нем программировать. В 12-летнем возрасте он продал за $500 свою первую программу, видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blaster, в которой игрок обстреливал ряды инопланетян из лазерной пушки. Пиу-пиу-пиу. Ну, в общем, короче говоря, все остальное история. Одно понятно, что вот когда так начинается, это серьезно, это заявка.

Андрей Губин на русском радио. «Мальчик-бродяга», рубрика «Золотая история», 23-25 в столице. Ну, все мы в некотором смысле по жизни бродяги, как в философском смысле, так и в смысле путешествий. Чего всем нам этим летом и желаю, друзья, по возможности, ну, хотя бы недельку побродить по этому миру, по нашей стране, по соседним районам, посмотреть, выкроить время на какую-то туристическую, может быть, даже поездку. Путешествия, они в целом учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Да, и такое тоже бывает. А мы с вами путешествуем здесь, на русском радио. Музыкальные путешествия. У нас впереди «Чай вдвоем», Катя Гордон, Артур Пирожков, Сергей Лазарев прямо сейчас. Очень интересная история, песня «Компасы». Если еще не слышали, послушайте громко и вникните в каждое слово. Красиво написал. Красиво. Молодец, Сергей.

0: «Кто ты такая?» задает вопрос Юрий Киселев на русском радио. Словно не может поверить в реальность происходящего. Да, у всех у нас бывали такие моменты в жизни, когда ну не можешь поверить в реальность того, что происходит. И в негативном смысле, чего уж там кривить душой. И в позитивном. Но вот как же хочется, чтобы больше не было плохих сюрпризов. Чтобы их было поменьше, а наоборот неожиданно приятных. Вот в студии уже Дмитрий Лебедев появился. Как же я этому рад. Дима, добрый вечер.
1: Привет. Как директор зоопарка хочу сказать, просьба нашу зебру не обижать. Всякие ситуации бывают. Избежать всех невозможно.
0: Это точно. Но, короче говоря, пусть побольше будет белых полос. Ну, надоели уже черные полосы. Сколько можно, правда ведь?
1: Ну да, сначала на солнышко авось выгорит, а дальше уже и до белых дойдем.
0: Все, ты точно белая полоса в эфире русского радио. Дима, я тебе желаю прекрасной ночи, получать удовольствие от песен и радовать наших любимых слушателей. Друзья, до завтра. Далее с вами Дима Лебедев. Пока.
1: Пока.
2: Артём Сорокин на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Московские центры «Мои документы» опровергли информацию об оформлении загранпаспорта только через мессенджер «Макс». Доступны разные способы подачи документов, заявили в МФЦ. Ранее в СМИ появились публикации о том, что если оформлять загранпаспорт в Москве через сайт mos.ru, то обязательно нужно использовать мессенджер «Макс». При этом уточнялось, что через госуслуги или при личном обращении в МФЦ загранник можно по-прежнему оформить без использования государственного мессенджера. В Москве временно отменили оформление пропусков для въезда бензовозов и передвижения их по городу. В столичной мэрии пояснили, что это необходимо для бесперебойной поставки топлива. С такой просьбой к городским властям обратились владельцы АЗС. Таким образом, водителям бензовозов не будут назначать штрафы за отсутствие разрешения. Для въезда в столицу пропуск необходимо оформлять на грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. В Госдуме попросили налоговую службу разъяснить, будут ли переводы через систему быстрых платежей считаться доходами. В парламентском комитете по контролю заявили, что поводом для запроса стали многочисленные обращения граждан. Как пишет ТАСС, с июля при переводах через СБП банки начнут указывать ИНН, идентификатор налогоплательщика. Поэтому люди опасаются, что после появления такого реквизита обычные переводы между родственниками могут автоматически восприниматься как доход. В завершение о спорте. На чемпионате мира по футболу заканчивается групповой турнир. Осталось провести 6 матчей. Они состоятся этой ночью по московскому времени. Определится окончательная расстановка сил в 3 группах, в которых, в числе прочих, выступают сборные Аргентины, Португалии, Англии и Хорватии. Первый раунд плей-офф стартует уже сегодня вечером по московскому времени. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, знаете, как мы сегодня с Артемом уже успели обсудить, бывает по-разному. Бывает не холодно, бывает вполне себе зябко, а бывает и прям дубачок такой хороший летний. Но сегодня действительно все будет не холодно. Вот то, что будет не сыро, это я вам не обещаю. В конце концов, я же не синоптик. Я могу краснеть 5 минут в день, а чтобы прям постоянно. Хотя, с другой стороны, иногда мне кажется, что совести у них нет. 0 часов и 5 минут на наших раскрадейных. Сердцем за то есть абсолютно у всех, и покоя ему, как известно, совершенно точно не хочется. Берегите и свое, и, разумеется, человека, которого выбрали в своей жизни, и тогда ваши сердечки, возможно, будут биться в унисон очень и очень долго. Все зависит от вас. Марка прямо сейчас со своим сердцем. Дальше появится Зиверт. Ну, тут уже полноценная непосредственная инструкция на все оставшееся. Бери и беги. А также береги, разумеется. Появится песня про яйца, дискотеки «Авария», и Жасмин со своей новой песней, которая называется «Какое счастье». Да, именно так. Не то чтобы словами Жасмин подытожу, но я абсолютно себе солидарен. Счастье есть, и оно в данный момент для меня в том, что я с вами проведу время аж до 8 часов утра. Я думаю, скучно нам не будет. Полагаю, подпитываться будем друг от друга. Работаете вы или вместе со всеми отдыхаете, да это уже не суть. Самое главное, что будет нам обязательно хорошо.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
1: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

0: Ну что, родной голос, конечно, хочется услышать частенько, но, как говорят народные штампы, чаще созваниваются, конечно, не нынешние. Скорее ночью звонят бывшие. И, безусловно, в этой ситуации принцип не работает. Тут, наверное, еще с вечера началось, и до утра, до рассвета, как поступают обычно влюбленные. Во всяком случае, мне хотелось бы так думать, у меня сегодня романтичный настрой. И, конечно, есть, безусловно, частица меня, которая, отметая все на свете, хочет просто солнышко. Так что получилось, что июнь мы практически пропустили уже с этими погодными условиями. Впереди у нас еще пару месяцев. Надеюсь, что июль не подкачает. И до солнца осталось, как до понедельника, совсем чуть-чуть. Но если по второму обстоятельству мы просто не расстраиваемся, у нас еще целый день воскресенья, то солнышко с нетерпением ждем. Группа «Градус» за это будет отвечать. Давай по-хорошему от Николая Баскова и Ларисы Долиной. Также появится из любимого на русском Александр Шоу с песней «Навстречу солнцу». О, опять наш человек. И Иванский Интернешнл с Тополиным Пухом. Но это уже делюсь жидкостью через правильное плечо. Надеюсь, больше мы его, этого пуха, в этом году уже не увидим. Всем-всем-всем градам-героям вещания русского радио отличного настроя. И, конечно же, пусть у нас все будет хорошо в разное время. В Москве 0 часов и 32 минутки.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Да-да, для нас самое важное в жизни, кажется так, спецэффекты. Хлопнуть дверью красиво, это прям круто. А потом вот все вышеперечисленное, включая, по мнению Филиппа Киркорова, слепую грусть. А как по мне, любые деструктивы, которые случаются с нами, они, безусловно, не проходят без надзора. Это вам так кажется, что грусть отвернулась и не видит, чем вы там занимаетесь. Ничего подобного. Не надо подпитывать все не очень крутое в этой жизни. Давайте уже погрустили и хватит. Дальше будем радоваться. В конце концов, если ничего не получилось, это значит уже два счастливых человека поврозь, да, но с другой стороны, вместе наверняка было бы что-то не очень. 1:06 на наших раскладинах. Вариативность будет поддерживать группа «Винтаж». Полина Гагарина появится с песней «Обезоружена». Вот и славненько. «Самый лучший день» от Григория Лепса и абсолютно новая песня от Иракли «Солнце внутри». Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически привет абсолютно всем. Вам пожелание доброго вечера. Вам и нам доброй ночи. Ну, а вам уже утро доброго и добрейшего дня исключительно вам.
1: На русском радио. Это послевкусие.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: период. Ну, надо же, не ждали. Ну, с этим что-то можно тоже обязательно придумать. А можно просто-напросто посмотреть уже спустя время и понять, лечит оно что-то или как. А птичку жалко, да. Час 34 на наших раскрадинах. Всем-всем-всем шлю большущий привет. У нас уже скоро стол заказов, поэтому морально себя готовим к этому замечательному мероприятию. Я бы даже сказал, где-то уже отдаленно прекрасному или необыкновенному. Денис Клявер через пару секунд, дальше Шура, Настасья Самбурская и что-нибудь еще обязательно из любимого на русском придумаем.
1: На русском радио. Обыкновенная.

0: такая сильная стала.
1: Нет, ну, за спиной это, конечно, очень и очень нехорошо. Ну, вот если просто сплетничать за спиной, это, конечно, святое. А вот так поступать нельзя. Настасья Самбурская на русском радио. Песня называется «Сильная». Я надеюсь, что и здесь все обязательно наладится. Жизнь отрегулирует. Самое главное — быть готовым к счастью. И готовым, конечно же, им поделиться. У нас с вами через 15 минут стол заказов русского радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Вы уж, пожалуйста, и от меня тоже ничего не скрывайте. Имя можно с фамилией. Фамилии можно без, но главное прямо в тексте. Отправлять можно прямо сейчас, да и нужно тоже. 8-916-003-105-7. Это для наших мессенджеров, ваших любимых, соответственно, также одновременно. И официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках с удовольствием ждут вас распростертыми. Там тоже подпись, пожалуйста, в тексте. А так, привет и поздравления, пожелания, признания в любви. Все, как всегда, праздники интернациональные, всепланетные, локалочка – все это принимается. Ну и передать просто привет, обозначиться, я здесь и помню. Почему бы и нет? Конечно, желаю вам удачи и жду вас в начале свежего музыкального часа. Ну а прямо сейчас стенание из глубин морских от гостей из будущего с Ундиной.
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну да, кое-какое время у нас имеется. С этого момента и почти до окончания этого часа я с удовольствием буду читать все, что вы пришлете. Ну, то есть, конечно, механически я буду отправлять непосредственно адресату, если вы не забудете написать кому. Но, с другой стороны, прибавляю, конечно, частичку русского радио и себя лично. Зовут Дмитрий Лебедев. Не забывайте про подпись. В тексте, пожалуйста, как вас зовут. Будет не просто любопытно, но и очень полезно узнать человеку, которому вы отправляете сообщение. Можно вас пользоваться одним из наших мессенджеров 8-916-003-105,7. Несложный номер, которому вообще нет никакой нужды, если вы воспользуетесь официальным сообществом русского радио ВКонтакте или в Одноклассниках. Выбирайте способ, как вам удобнее. И все у нас с вами обязательно будет хорошо. Открыл уже ВКонтакте Ирина Гришанкова. Здравствуйте, рад вас поприветствовать. Также желаю вам летнего настроя. Лида Батрагина. Ну, здесь прям, наверное, просто привет подразумевался, поскольку больше похож на заявочку. Кое у нас в столе заказов не просто необязательные, а песни самостоятельно подтягиваются. Тут ж решайте сами. Даже нас не слушают, как всегда. Людмила, рад вас видеть. Вам и городу Камышину большой от меня привет. С праздником! С Днем молодежи! О, да, это наш, конечно же. Вот только я с ним пока разобраться не могу, с этим праздником. То ли интернет нас обманывает, то ли вообще какая-то нестыковочка. Написано, в 26-м году он пришелся на 28 июня, последнюю субботу первого летнего месяца. Чувствуете подвох? Сегодня воскресенье и 28-е. Вот такие дела. Но с Днем молодежи!
0: На русском радио.

Ну, что тут скажешь? На русском радио, конечно же, звезд много. Какая-то шепнет, какая-то расскажет. Кто-то прям с чувством, с толком, с расстановкой. Кто-то повышает голос, а бывает ситуация, ну что вы прям в ухо орете. 2:11 на наших русскородийных. Продолжается стол заказов русского радио. Дмитрий Лебедев, я большущий привет всем, и вам, Денис Синегубов, тоже. Не знаю, почему вы решили спонтанно вздрыхнуть, и вам без композиции не спится, но мне кажется, пожелание доброй ночи — это самое то, и вас касательно. Оставайтесь в охоточку с нами, все будет хорошо. Инесса Зайцева, всем привет! Вчера городу Бийску исполнилось 317 лет. Поздравляю и желаю процветания, мирного неба и новых открытий. Теперь это Наукоград, а я через 2 года приеду, посмотрю. Город Сарапул, Инесса, ну, во-первых, Сарапул в частности, большущий привет. Инесса, вам, конечно, от всего сердца. Ну, город Бийск я, безусловно, поздравляю. Уже не новенький, 317 лет, мне кажется, круто. А уж Наукоград — это уже дополнительные поздравления.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Нет, ну в этой нашей заставочке алло, конечно, лишний компонент. А вот номер 8-916-003-105-7 поможет вам дописаться в мессенджеры. Наши русскородийные. Принимаем все. Официальное сообщество русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Также предназначено для стола заказов. Заходите, не забывайте только про подпись. Здравствуйте, русское радио. Можно просто передать привет мне. Очень скучно, спасибо большое. Не знаю, чего вы там заскучали. Конечно, большущий вам привет. И пусть у вас все будет хорошо. Хорошо. Ну, серьезно, со скукой уж точно можно бороться, особенно посредством русского радио. Елена Сирогодская, доброй ночи, Дмитрий, здрасте, рада слышать, но тут взаимность. Поздравляю доченьку Светлану с отличным окончанием магистратуры. 1 июля защита диплома. Удачи, золотце. Люблю тебя очень-приочень, но тут мы присоединяемся, в учебе всегда сложновато. И если мы сможем это сдвинуть, а тут получилось, конечно, мои поздравления. И добрый вечер, передаю привет любимому мужу Павлу и поздравляю с Днем Молодежи. Я всегда с тобой рядом и очень тебя люблю. Слушайте, я еще раз вам намекну, прям даже не знаю, почему меня не слышат, прям в тексте, пожалуйста, подпись. Иногда бывает, что шмыгаешь по страничкам и надо ухватить что-нибудь, а вот то, что сверху шапочкой, не захватывается, поэтому в тексте всегда надежнее. А что касательно того, что я говорил в интернете, там пишут, что День Молодежи 28-го, но в субботу, да, это непоняточка, между прочим, не Атакела, который, как известно, промахнулся. Это Алиса, и она, видимо, сегодня прям совсем в стране чудес. Отмечала, скорее всего, и запуталась окончательно. Ну, тогда и оставим в покое Алису, соответственно, перейдем к Юлии. Здесь у нас Юлия Савичева и, соответственно, одноименочка. Стол заказов русского радио предназначен исключительно для вас и для тех, кому вы решили что-нибудь передать. Действуйте!

0: Ну, тут, как всегда, все доходчиво. Даже если раньше не знали, теперь, конечно, знаем. Спасибо, Ани Лорак, безусловно. Входит в прияду любимых исполнителей русского радио. И вообще у нас все самое крутое. Но помним, крутое, да, самостоятельное. Тут насчет песен абсолютно без толку уговаривать диджея. Диджей сам над ними не властен. Ничего не просим, всем делимся. На том и основан стол заказов. Что-нибудь приятное, белое, пушистое передать приятному же человеку. Не забудьте только написать, как зовут его и, конечно, от кого. Есть такое сообщение, это прям вдогоночку, между прочим, белым санкт-петербургским ночам. Пишут: «Ура, Санкт-Петербург! Калые паруса!» Ну да, ну да, конечно же, присоединяюсь с удовольствием. Надеюсь, погуляли отлично. И раз про Питер вспомнили. Привет большущий ему и от меня лично, и вам, Машенька, раз вы там проживаете, конечно же. Сердечный привет русскому, ведущий, ты лучший, спасибо на добром слове. Передайте антиреспект главе города Сарова, от Кочеткова Алексея. Я даже не спрашиваю, Леш, чем он вам насолил, но наверняка есть какой-то повод. Привет ему большой и, ну, антиреспект от вас, я-то его совершенно не знаю. Добрый вечер, передаю привет любимому мужу Павлу и поздравляю с Днем молодежи. Ну, со слегка прошедшим, я всегда с тобою и очень тебя люблю.
1: На русском радио.

Вот такой отличный трек получился. Надеюсь, у змеи все будет хорошо. А за оборвалком, если что, как мы помним, к Шарикову. А эту песню, кстати, адаптировали под свой репертуар Александр Панайотов и Алиса. На всякий случай, не та Алиса, которая в интернете приврала с датой насчет Дня молодежи. Другая. Замечательная, как вы слышали. А, любите жизнь, надежды не теряйте и верьте всегда в лучшее. Ленок, вы, как всегда, правы. Приветик вам большущий и поздравляю вас и нас с московской погодой. Пока нормальный, но через пару-тройку, ну, вы понимаете. Привет, Русскому радио! У нас сегодня свадьба. Хочу поздравить свою жену Наталью Шагову и сказать, что я ее очень сильно люблю. Твой котик! Вот так. Не, ну теперь она тоже должна быть Наталья Котик. Она же вашу фамилию взяла. Что это такое? Какая-то неразбериха получается. Но я поздравляю вас со свадьбой. И доброй ночи, Русское радио! Передаем привет семье Зоновых Олемберг, простите. Едем сейчас в Хорватию, дорогие папа Вова и мама Лида. Дети и внуки вас сильно любят. Оля, Женя, Максим и Рома, привет вам из соседней машины. Любимый Глебушка, спасибо тебе за поездку. Всем желаю хорошего настроения. Я, конечно, от души вас поздравляю, что вы такой шумной компанией выбрались. Отлично поступаете, что слушаете Русское радио. Мы же не только в пределах, мы и за. Был бы приемчик и был бы настрой. Привет вам большой, все будет хорошо, все непременно. Скоро еще что-нибудь почитаю, может быть, из вашего, может быть, из вашего. Я же не знаю, на что упадет глаз. Самое главное, еще раз не забывайте про подпись, прям в текст, и все будет хорошо. Приветик!

Ну, не знаю, как вам, мне кажется, Зиверт абсолютно права. Ну, чуток расслабиться по жизни еще никогда никому не вредило. Ну, прям впадать в эгоизм каждый раз делаю пометочку на этом нюансе, ну, тоже не стоит. Дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Макса с 45-летием. Обожаю его. Пусть все задуманное сбудется. Город Новосибирск. Люблю тебя. Олеся Дорн написала, ныне в Германии. Привет вам. И, конечно, присоединяюсь.

О, ну, конечно же, Дим Билан прямо сейчас продолжит «Стол заказов». Именно этот трек подтянулся, и я этому несказанно рад, потому что, ну, красивые вещи. Чего там? 8-916-003-105,7, номер для наших мессенджеров, отправляйте. И, конечно же, официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и Одноклассниках тоже к вашим услугам.

0: Ну, если вдруг кто не признал, это была, конечно же, Анна Семенович. На мой взгляд, конечно же. Но как можно Анечку не узнать? «Если станет грустно», называется песня. Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляю с Днем молодежи всех. Когда-то... Все мы когда-то были молоды, но это правда. И чушь прекрасную несли. И это, конечно, было. Кринжа было достаточно уж. Поверьте, и с моей стороны тоже. Приезжайте к нам в Амурскую область, у нас жарко. Поставили бассейн, жарим шашлыки. Любим вашу передачу. Бабушка Люда и внук Федор. Я рад, что вы отлично развлекаетесь. На полувоздухе, я так понимаю. В любой момент можно зайти в тенечек, а можно выйти на солнышко и в бассейн. Красота! Привет вам большущий! Тут у нас Марина Клименко опомнилась. Поздравила непосредственно с прошедшим днем города, но не написала какого. Вот теперь да, Волгореченск. От души поздравляю еще раз. Всем неспящим жителям поселка Федотова большой привет от Калягина Александра. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи и приятных снов в компании с Русским радио. И поздравляю с прошедшим днем рождения Маргариту Таратенко. Здоровья, сил и терпения. Знай, что я тебя очень сильно люблю. Ты душа человечек. Винник Надежда из Хабаровска.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Да, любовь — такое дело. Склеить ее невозможно практически никогда. Ну, какое-то время еще можно посадить, ну, вы знаете, даже в отсутствие насморка, на эти. Можно прислонить даже к граблям. Они наверняка тоже стоят где-то в углу. Надо же на что-то наступать несколько раз. В общем, по-разному, конечно, у всех бывает. Самое главное, что у нас с вами стол закадров Русского радио. Он продолжается и одновременно завершается. Игорь пишет из Архангельска. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу передать привет своему любимому дяде Юре. Он сейчас на отдыхе, на море. Ждем его всей семьей дома. Вам, Дмитрий, отличного эфира. Спасибо большое. Приветик вам и дяде вашему. Добрый вечер. Хочу поздравить маму с днем рождения. Хочу пожелать ей счастья, здоровья и чтобы всегда все было хорошо. И хочу попросить у нее за все прощение. Ну, мамуля за все простит, конечно. Зовут Любовь, написано. Песню, но это к заявочке. Прошу вас, скажите. Вот это уже к нам. Передает Валерий и Андрей, и Евгений, и Кирилл. Ой, муж нашего папы, вы совсем меня запутали. Что это такое, а? Ладно, хорошо. Запутался только с подписью, это не беда. Всем привет! С днем молодежи! Дима, привет из Приморья. Алла Орлова написала городу Хабаровску и всем хабаровчанам. Также привет! Люблю этот город. Всем желаю отличного дня и прекрасного настроя. Это уже Екатерина. И последнее. Больше не успею, хотя хотелось бы. Всем моим мафиози из Морозовска большой привет. Лунная, спасибо тебе за отличный вечер. Всех с днем молодежи от Кудряшки с любовью. Пока.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио.